0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Ты в первый раз серьезно я доверился тебе.

0: и летние хиты на Бим-радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0. Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье

0: первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: Йоу!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Казань! Лучший город мира! Да что там мира? России! Бим-радио. Первое в Казани.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Лето на любимой волне.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: «Бим-радио» – первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели –

0: рассматриваем.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Летнее настроение с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
6: Мое любимое радио – это Бим-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Реклама на Бим-радио. Газпол и Дакар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. BIM Radio. Первое в Казани.

0: пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и так и бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Ерзи-ворзи! Соусы пилявых!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что по приказу Адмиралтейства Англии в 1776 году, чтобы предотвратить воровство, во все канаты, которые производили для флота, начали вплетать красную нить. Она вплеталась таким образом, чтобы ее нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. Отсюда возникло выражение «мысль, проходящая красной нитью», то есть мысль, без которой не может обойтись повествование.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, вам предстоит странный и неординарный день, от которого вы можете потерять самоконтроль. Тельцы, у вас не хватит времени на все дела, которые наметили. Если друзья помогут, настроение сразу улучшится. Близнецы, поменять модель поведения будет трудно. Не забывайте отдыхать и высыпаться. Раки, что-то из произошедшего будет вызывать тревожность, но посмотрите своим страхом в лицо. Львы, удача будет помогать тем, кто четко знает, чего хочет. Радует, что семейные дела выходят на первый план. Девы, стоит больше внимания уделить здоровью и только профилактика. Воздержитесь от активных занятий спортом. Весы, ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь многого, если будете упорствовать. Скорпионы, этот день во многом определит ваше поведение. Рабочее настроение будет держать в тонусе до самого вечера. Стрельцы, вы, ваши коллеги или любимый человек будете находиться в совершенно разном эмоциональном состоянии. Козероги, отправляйтесь по магазинам. Вы экономно и с толком потратите деньги. Водолеи, внезапно вспыхнувший эгоизм с вашей стороны будет портить отношения и расстраивать окружающих, но не вас. Рыбы, вы будете гордиться собой, особенно после того, как поразите начальство своими успехами. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

0: Радио.
1: Солнышко проснулось, новый день на дворе.
2: Жаркий.
1: Сколько надо нового
2: узнать? Много.
1: Дворе.

0: Всем доброе утро! Сегодня прекрасная суббота, 25 июля на календаре, время 8.03. Меня зовут Ярослава, я сегодня с вами буду до 12 часов, поэтому прижались поплотнее, кто там работает, кто не работает, кто отдыхает, кто не отдыхает. Прижались либо вы прижали свои ручки, к чему там вы, у вас рассада какая, не рассада, уже там у вас, наверное, что-то колосится, цветет. В общем, не забываем поливать, на улице сегодня жарко. Жаркая погода обещается весь день, по грозе, как будто уже ничего не ожидается из осадков. Хотелось бы, почему бы нет, казалось бы, сегодня ночью все лило, а спала я плохо. Кто еще плохо спал, можете написать. +7 9 2 7 2 42 102 8. Я сразу скажу, я вам ничем не помогу. Но перекличка на Бимраде здесь у нас стартует. +7 9 2 7 2 42 102 8. Кто первый написал и какую песенку для вас поставить, тоже обязательно пишите. Какой район не спит, какой работает. Я работаю вместе с вами в Ахитовске здесь. Враг государства. Меня зовут Ярослава. Также сегодня сразу хочется отметить праздник вот этой вот вкусной ягодки малины. Я предлагаю вместе ее поздравить с этим событием.
1: Нас к себе манила ягода малина.
0: Червяки подпевают то.

0: А почему была? Почему была? Почему была? Вопрос у меня тоже. И еще раз напомню, вы тут пишете, Авик не спит. Песня какая? Песня должна сейчас звучать из всех окон. Наверное, жарко. Надеюсь, вы натерлись дезодорантом. Хотя вы в своей машине, а можете не натираться. В общем, всем доброе утро, хорошего дня. Сегодня я буду с вами.
1: Бим Радио.
2: Реклама на Бим.

0: атаке твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Пока ознакомлюсь с вашими сообщениями, это моя песня для вас, точнее от меня, на мое усмотрение, та самая песня.

0: БИМ-радио.
1: Всем еще раз доброе утро. Меня зовут Ярослава. +7 982 42 102 8. Это наши мессенджеры. Здесь перекличку устроили. Кто проснулся, кто не проснулся, кто не проснулся. Вот, а вот через три дня будет. Но у нас-то все с вами хорошо, потому что мы все здесь собрались сегодня. И здесь вот враг государства написал то, что он вчера плохо засыпал. Знаете, мне кажется, главное хорошо проснуться. Вот это важнее, чем заснуть. Доброе утро, Ярослава. Джулия, а студия, вот здесь вот песенка, это первая, кстати, написавшая, Юлия написала, поэтому Джулия обязательно прозвучит. Доброе утро, Ярославушка, Царёва не спит, работает. Поставьте, пожалуйста, любую песню. С добрым утром, благодарю. Ну, любую так поставлю, конечно. И здесь вот пишет Ярослава, поставьте, пожалуйста, Высоцкого. Высоцкого. Вы знаете, то, что сегодня день памяти Владимира Высоцкого, сегодня 25 июля. Я так подумала, вы же, наверное, проснулись сегодня, даже зубы не почистили, но многие ничего не позавтракали, не поели, побежали по своим делам, поэтому сейчас все сели, вот сели и погнали. А у вас есть брови, можете бровями заниматься.
2: 3-4, выполняйте брови на движение.
1: Не халтурим.
2: Прочь влияние
1: извне.
2: Привыкайте к новизне, что глубокий до изне.
1: Ну, подышать-то вы можете?
2: Прочь влияние извне. Привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения.
1: Но что не нужно делать до изнеможения, так это работать. Все равно никто не оценит. Итак, есть еще сообщение, давайте быстренько ознакомимся. Доброе утро, Ярослава. Про государство пишет. Каждый выход представляешься. Конечно, представляете, вот едет сейчас, сел сонный Васечка за свой автомобиль и включил радио. Думает, а что это за ведущая с таким озорным голосом? В субботу по мозгам мне ездит. А это я, Ярослава. Вот и все разобрались. А мы в Краснодарском крае. Виль нам написала, еще и видео прислал. Но видео, правда, не сегодняшнее, а вчерашнее как будто бы. Давайте вам хорошей легкой дороги. Доброе утро, Ярослав. Я тут работаю с 7 утра. Вы молодец, бабай. Вы сегодня всех переработали. Все денежки сегодня ваши. Ну и не только, кстати, тут еще много кто написал. Поставим. Давайте в этом часе разбросаю ваши музыкальные пожелания. Ярославушка, доброе утро. Легкого позитивного эфира вам. Красивая песня. Достаточно того, что я красивая. Здесь просто так написали, и вы красивая. Я вам напишу название песни, а пока песня для Джулии, которая сегодня первая написала. +7 982 42 102 8. Вы тоже можете что-нибудь написать. Доброе утро.

Итак, немного новостей вам утренних, нормальных. Ну, ладно, не совсем. Ну, в общем, приятного аппетита тем, кто сейчас завтракает. Я надеюсь, что вы это уже сделали. Итак, японок начали пугать волосатые мужские ноги. Из-за аномальной жары в Токио разрешили офисным сотрудникам носить шорты. Но женщины неожиданно выступили против. Оказалось, что им неприятно видеть небритые ноги своих коллег. Некоторые мужчины даже начали делать лазерную эпиляцию, чтобы избежать осуждения. Я тут решила посмотреть, на что вообще женщинам приятно смотреть в мужчине, а на что неприятно. И знаете, на что девушкам неприятно смотреть? Это в первую очередь, тут не какие-то вот там ваши физические качества, на жадность, неопрятность и инфантильность. И только потом идет грязная обувь, неухоженность и сутулость. А на что же приятно смотреть? А вот я просто представила, да, японки. Они такие всегда видят своих мужчин в штанах. И потом раз, он пришел в шортах. И какая там может быть реакция вообще? Ну такая! Но я нормально бы, кстати, ну подумаешь. С кем не бывает. Это же гормоны. Гормоны. Сейчас бы ботаня меня поправила с этим своим умным видом. Так вот, на что женщинам еще нравится смотреть? Не то чтобы еще, просто. В общем, дорогие мужчины, если вдруг вы думаете, что у нас в России волосатые ноги кому-то испортит жизнь? Нет. Женщины смотрят на руки, и они должны быть сильные, рельефные кисти. А также предплечья часто привлекают взгляд в первую очередь. Лицо и глаза, выразительный взгляд, улыбка, не как у осла желательно, и ухоженная легкая щетина. Одежда и осанка, ровная спина, хорошо сидящего по фигуре вещи. Например, джинсы или рубашка. Вот интересно, если вещи плохо сидят, что с ними тогда нужно будет сделать?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

пьется для того, чтобы иммунитет поднялся после того, как она наревелась. Да? Я тоже так думаю. Наревелась и напелась, между прочим. Кстати, почему-то считается то, что мужчины не могут плакать. А между прочим, исследуя статистики, в среднем человек за свою жизнь проливает около 75 литров слез, что составляет примерно от 10 тысяч до 30 миллилитров чистой слезной жидкости, в зависимости от пола, возраста и частоты эмоциональных плачей. Вот интересно, а почему мы слезы на анализы не сдаем, да? Вот всякие вот эти вот сдаем в баночку, вот эти унизительные процедуры, а слезы нет. Так, женщины плачут от 30 до 64 раз в год. Мужчины плачут от 6 до 17 раз в год. Это, наверное, чтобы видно было. А чтобы не видно было, тоже интересно. А вообще, мне так интересно, кто сказал, что мужчинам нельзя плакать? Я вот здесь сижу, изучаю этот вопрос. Вообще, это народный стереотип. Так что, мужчины, не держим в себе. Вы потому меньше живете, что не выплескиваете. Плакать, между прочим, полезно. Во-первых, это защита глаз, увлажняет роговицу, смывает пыль и борется с бактериями. Также это снятие стресса. А вы говорите, мне стресс надо снять на 3 минуты. Вон поплакали, пошли. Вообще вам никто в этой жизни не нужен будет на время того, чтобы снять стресс. Выводит гормоны стресса, снижение напряжения. Также это обезболивание помогает вырабатывать эндорфины, которые уменьшают боль. Пожалуйста, поэтому можно смело плакать. А вообще зачем люди плачут? Да просто эмоции выходят. Вот и все, вот и все.

Хотя не спросила, мужчина, как вы реагируете на женские слезы? Девчонки, как вы реагируете на мужские слезы? Не так, чтобы вот он ударился там, пятку себе вот травмировал или с 37 лежит, а вот реально, как относитесь к слезам? Где есть манипуляция?

0: И что, что у тебя батарейка села? И что, что тебя отключили от сети?
1: Когда мужчина хочет, он найдет тысячу возможностей, чтобы сделать. Это мое личное убеждение. И, кстати, вот про ссоры, да. Во-первых, что, как вообще не впадать в это состояние? Смотрите, когда вы взбесились, нет, вы дослушайте, нужно сменить обстановку, уйдите в другое помещение, умойтесь холодной водой или выйдите, нет, не в окно, просто на свежий воздух. Также можно сделать глубокий вдох носом, гайморитом привет, на 4 счета и долгий выдох ртом на 6 счетов. Это, по-моему, какой-то квадрат там называется. Также заземлитесь, найдите глазами 5 предметов. Оля, Александр, что-то такое говорил, да? Потрогайте 4 разные вещи. Дай бог, если с вами какие-нибудь рядом Памела Андерсон сидят справа, слева, под вами, над вами тоже. Взяли так и все. И все, и стресс ушел, и ругаться-то. А с кем ругаться? Хотела ругаться, а вообще профилактика, долгосрочные меры. Нужно высыпаться, чтобы не быть истеричным человеком, выплескивать эмоции, ведите дневник. Не надо сейчас мужчины так на меня смотреть, это не я сказала, это все интернет, ведите дневник. Или занимайтесь спортом, или дневник можно вести, сидя в кровати, или сидя за рулем, или занимайтесь спортом. Здесь уже вам самим выбирать, чтобы снимать напряжение до того, как оно перерастет в срыв. А также помогают простые прогулки в тишине, без стресса. Что-то я вам еще умненько хотела. А вообще, знаете, при детях-то ругаться не очень хорошо, поэтому, когда вы на кухне сидите,

сидите со своей ненаглядной или со своим ненаглядным, заходят дети, вы не на кухне, вы сидите в комнате, вы скажите: дети, идите на кухню, проверьте, там есть кухня.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.

0: радио.
1: Всем доброе субботнее утро, рабочее утро для многих, но не все сегодня работают, и мы не завидуем, наоборот, кто-то должен работать, кто-то должен отдыхать, поэтому главное соблюдать баланс. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сергей нам написал: чудесное утро, замечательное настроение, любимая дочка рядом, в машине уже ставший родным нежный голос из радиоприемника. Это я! Доброе утро, Ярослава, доброе утро, Казань. Кто куда сегодня? Мы за ягодами в Марийку. Там уже поспела черника, может быть, грибы будут после дождичка. Я вот решила посмотреть вообще хобби россиян летом. Как многие из нас, я сегодня, кстати, тоже могла бы быть в Марийке, но я поеду на рыбалку. Все, я это сказала от одного слова, от одной мысли, только тепло становится, по стулу растекаюсь, и мне больше ничего вообще не надо. Смотрите, популярное направление спорт и фитнес, 17% россиян. Так, дача, садоводство. 16% россиян увлекаются выращиванием растений, загородным отдыхом, природой и рыбалкой. Около 19% женщин. Творчество и рукоделие от 12% занимаются шитьем, созданием декора. Я вот все думаю, вот помните вот эти вот женщины, которые приезжают куда-нибудь в отпуск и начинают цветочки. Ой, надо такие розы посадить. Ой, а что это за сорт? И начинают там, тут листочек оторвут, там. Кто-то ведь не ограничивается фотографией. Кто-то подойдет, понюхает этот. А у меня вот никогда так розы не пахали вообще никак. Интересно, и вот это вот начинается. Я думаю, к скольки годам это вообще все наступает. Оказывается, от 30 до 45 лет на человека нападает внутренний садовод, потому что у него появляется потребность в тишине, уход за растением помогает снять стресс после работы. А также, видимо, результат. Когда человек видит, что что-то от его прикосновений меняется, его это радует, он продолжает этим заниматься. Я считаю, что в таких случаях можно еще и посудку дома помыть. Не обязательно в грязи копаться. А потом, значит, свой дом или дача появляет свое пространство, где хочется внести порядок и уют. Все, так что ждем в течение 10 лет, если кто-то стоит кверху задом, это я.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Для всех ягодников и огородников. Ладно, для рыбачков вроде меня тоже. Ладно, для всех, короче. Танцуй!

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, вам предстоит странный и неординарный день, от которого вы можете потерять самоконтроль. Тельцы, у вас не хватит времени на все дела, которые наметили. Если друзья помогут, настроение сразу улучшится. Близнецы, поменять модель поведения будет трудно. Не забывайте отдыхать и высыпаться. Раки, что-то из произошедшего будет вызывать тревожность, но посмотрите своим страхом в лицо. Львы, удача будет помогать тем, кто четко знает, чего хочет. Радует, что семейные дела выходят на первый план. Девы, стоит больше внимания уделить здоровью и только профилактика. Воздержитесь от активных занятий спортом. Весы, ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь многого, если будете упорствовать. Скорпионы, этот день во многом определит ваше поведение. Рабочее настроение будет держать в тонусе до самого вечера. Стрельцы, вы, ваши коллеги или любимый человек будете находиться в совершенно разном эмоциональном состоянии. Козероги, отправляйтесь по магазинам. Вы экономно и с толком потратите деньги. Водолеи, внезапно вспыхнувший эгоизм с вашей стороны будет портить отношения и расстраивать окружающих, но не вас. Рыбы, вы будете гордиться собой, особенно после того, как поразите начальство своими успехами. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

Все, дальше уже он нагнетает, как будто не хочу это слушать с утра пораньше. Всем доброе утро, меня зовут Ярослава, +7 9 2 7 2 42 102 8. Наши мессенджеры здесь мне про рыбалку пишут, и танцующие смайлики присылают, волосатые. Кстати, лысый мужчина присылает волосатые смайлики, это какая-то игра. В общем, сегодня на календаре у нас 25 июля, время 9.02. Я с вами сегодня до 12, далее меня сменит другая прекрасная ведущая. А пока, давайте, в этом часе у нас будет поздравительная программа «Первый тост», реально «Первый тост». И еще в этом часе я буду рассказывать про исторические события, которые в этот день прошли. И еще что-то я умненькое, благоразумненькое хотела сказать. Про сны. Вот он сказал то, что возвращаясь с того света. Я не знаю, я вот вчера поняла, что люди во сне, они не храпят. Им просто снятся мотоциклы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
2: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Кан Авто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Кан Авто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. От действия с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. И оферта.
3: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2.0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

Нет, а чего вы возмущаетесь на имя Мария? Нормально, у меня сестра-двойняшка Даша. Даша и Маша были бы нормально. Есть Маша и Медведь, а есть Даша и Маша.

0: Так, ну с мужчинами мы разобрались. Когда мужчина хочет, он находит миллион тысяч возможностей, чтобы это сделать. А вот женское «нет». Когда означает «нет»? Давайте разберемся. Итак, женское «нет» всегда означает «нет». И любое другое толкновение – это опасное заблуждение. Любое сомнение, пауза или условие требует не уговоров, а полной остановки и уважения к личным границам человека. Вот сейчас мужчина: «О, опять эти границы, нет уж, вы дослушайте». Признаки четкого отказа женщины. Четкое «нет», «не хочу», «не буду», особенно, знаете, если она убегает: «Нет, я сказала, нет, помогите!» Это точно «нет». «Мне это не подходит». Закрытая поза, скрещенные руки, отстраненные назад, избегание взгляда, отсутствие встречной инициативы. Она не предлагает другой день или вариант взамен. Как нужно правильно реагировать? Остановить немедленно. Прекратите любые действия или уговоры. Не ищите скрытый смысл игры в догонялки. Ложный отказ унижает обоих. Сохраняйте спокойствие, примите ответ с уважением и без обид. Вот, все. Короче, когда она говорит: нет, это значит да. Ну, либо это нет, просто она стесняется вам сказать просто: нет, я сказала. А чего-то она стесняется. Значит, какие-то намеки у нее на вас все равно есть. Поэтому нет должно звучать как нет.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
2: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
3: В официальном?
2: Да.
3: Ну, это со второго айпона по шестой, ваша честь.
2: Да ну нафиг!
4: Все у Шепелявых!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
10: Программа для именинников «Первый тост».
0: Итак, поздравительная программа «Первый тост», где мы поздравляем именинников, тех, кто отмечает свой день рождения. Львы! Обожаю львов! Каждый лев, я считаю, что должен уметь рычать. Пусть даже картаво, но должен. Итак, сегодня мы в прямом эфире будем поздравлять нашего именинника Александра. Прямо сейчас буду набирать его номер. Я надеюсь, что он возьмет трубочку.

0: хочет, как будто не возьмет, да? Алло. Алло. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, мы вас хотим поздравить с днем рождения. Это Бимрадио, меня зовут Ярослава. Вы проснулись?
1: Да, конечно, да. Спасибо большое.
0: Подождите, в каком таком возрасте вы сегодня проснулись, Александр?
1: Ну, 52.
0: 52?
1: Да.
0: Если перевернуть, то будет другая цифра. Вот с этим можно уже как-то немного даже поиграть. Смотрите, у нас есть поздравления от ваших родных и близких. Вы сидите, стоите, я вам хочу так сказать. Возьмите платочек какой-нибудь, а лучше два. Вы присели?
1: Хорошо. Да, присел.
0: Все, испарины на лбу подотрите, Александр. Итак, давайте, вы готовы? Сейчас я буду поздравлять. Итак,
1: да.
0: Поздравления. Мой самый любимый, дорогой, желанный и родной. С днем рождения! Ты моя жизнь, моя любовь, мой свет и мой воздух. Желаю тебе быть здоровым, успешным, радостным и счастливым. Пускай с каждым годом наша любовь становится более крепкой, терпимой, нежной и надежной. Пусть наше гнездышко будет теплым местом, куда ты бы хотел возвращаться, где бы восстанавливал силы и вдохновлялся на новые свершения. Люблю тебя безумно и хочу прожить с тобой всю жизнь. От жены Элины, дочери Ксении, всех родных и близких. Ну что там, как у вас платок мокрый?
1: Ой, нет слов.
0: А слезы-то есть, глаза промыть с утра надо, Александр?
1: Есть, конечно.
0: Ну, в общем, от жены Элины, дочери Ксении, всех родных и близких, вот такое душевное вам сегодня поздравление. Бимрадио, конечно, присоединяется. Вы можете сказать ответное слово.
1: Родным близким большое огромное спасибо за такие теплые слова. Я их люблю, обожаю. То есть, ну, в общем, слов нет. У меня просто эмоции переполняют.
0: Это здорово, на самом деле. Этот день рождения запомнится вам надолго. Вам счастья, любви, вдохновения, энергии. Ну, когда рядом такой тыл, я думаю, что у вас, Александр, все получится. С днем рождения.
1: Конечно, спасибо огромное.
0: До свидания, вам хорошего дня.
1: Как, всего доброго, спасибо.
0: Как довести мужчину до заикания? Просто позвонить ему, если хотите, также 2-930-800 в рабочее время. Мы с удовольствием поздравим вашего именинника в прямом эфире.

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что не все народы считают радугу семицветной. Например, у некоторых африканских народов она двухцветная, светло-темная. У якутов трехцветная, сине-желто-красная. По мнению китайцев, в радуге пять цветов. А японцы видят в радуге только шесть, без зеленого.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Всем еще раз доброе утро. Плюс 792-72-102-8. Это наши мессенджеры. Меня зовут Ярослава. И здесь Бабай написал. Сейчас такую скандальную женщину вез. Я, если что, в студии в это время сидела. У меня алиби. Ужас, все настроение испортил. Я единичку поставила. За что? Вот мне так интересно, почему у меня, кстати, рейтинг был 4,83, когда я вам тут жаловалась на все в мире. А сейчас у меня пятерка. Твердая пятерка! А за что вы ставите единичку? Бабай, вот за что? Что она такого сделала? Я считаю, что вас надо успокоить. Это моя миссия на данный момент. Дышим по квадрату. Да хрен с ним, по кругу можно.
2: Не будь ко мне жестоко,
1: успокаиваемся. Вас ничего не бесит. Эта женщина вышла, ее обязательно вечером приберет хорошее настроение.
2: Прекрасное далеко я начинаю.
1: Она тоже начнет свой путь. Она уже начала. Все, бабай, все нормально, все хорошо, мы рядом. Я с вами, дышим, ручка моя на вашей ручке. Все, успокоились? Погнали дальше. Это день в истории. Что произошло в этот день? 25 июля. Какие сегодня праздники? Итак, сегодня день памяти Владимира Высоцкого. Бабай, вот за что? Что она такого сделала? Я считаю, что вас надо успокоить. Это моя миссия на данный момент. Дышим по квадрату. Да хрен с ним, по кругу можно.
2: Не будь ко мне жестоко, жестоко.
1: Успокаиваемся. Вас ничего не бесит. Эта женщина вышла, ее обязательно вечером приберет хорошее настроение.
2: Прекрасное далеко я начинаю путь.
1: Она тоже начнет свой путь. Она уже начала. Все, бабай, все нормально, все хорошо, мы рядом. Я с вами, дышим, ручка моя на вашей ручке.
2: Зовет меня в чудесные края.
1: Все, успокоились? Погнали дальше. Это день в истории. Что произошло в этот день? 25 июля. Какие сегодня праздники? Итак, сегодня день памяти Владимира Высоцкого. Сегодня день малины. Так вот, фактики.

0: Все, баба, все нормально, все хорошо, мы рядом. Я с вами, дышим, ручка моя на вашей ручке. Все, успокоились? Погнали дальше. Это день в истории. Что произошло в этот день? 25 июля. Какие сегодня праздники? Итак, сегодня день памяти Владимира Высоцкого. Сегодня день малины. Так вот, фактики. Древние лекарства в Древней Греции и Риме дикую малину применяли только как противоядие лекарства, а не для еды. А вообще, малина – это не ягода с точки зрения ботаники, а многокостянка – популярное лекарственное растение в древности и рекордсмен по объему выращивания в России. Существует свыше 200... Почему-то она рекордсмен по выращиванию, один стакан стоит 200 рублей. Существует свыше 200 видов этого растения, плоды которого бывают не только красными, но и желтыми, черными и фиолетовыми. Так, какие еще сегодня праздники? День работника торговли. Поздравляем всех причастных. День вне времени. Я не знаю, что это такое. Наверное, те, кто не смотрит. Кстати, время 9:34, раз уж вы спросили. День поиска новых вкусов и запахов. Вот когда в Марийку едешь, не знаю, как сегодня, а вот буквально на днях едешь, там такие запахи. Мы с девочками ехали и гадали, чем же это так вонякает неприятно. Ассоциации были разные. Если проезжаете мимо, вот сейчас Серг Дубалазов там проедет, скажите, чем там до сих пор пахнет, не пахнет. Так, что у нас по дням? В 1984 году советский космонавт Светлана Савицкая впервые в истории совершила выход женщины в открытый космос с бортов станции «Салют-7». В Великобритании родилась Луиз Браун, первый человек на Земле, зачатый с помощью метода ЭКО, 1978 год. Еще у меня мышка села, поэтому я вообще не могу ничего сделать. Сейчас будем прогноз погоды ждать. Нет, не будем. Сейчас я вам еще что-нибудь расскажу. В 1567 основан город Каракас. Столица? Чего? Правильно, Венесуэлы. Помните, реклама была? А еще в 1139 году битва была при Аурике. Помните? Аурики, Аурики, Аурики.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
0: Погода. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент жарко. 27 градусов, по ощущению плюс 28. Днем ожидается максимально плюс 30 градусов, местами плюс 31. Сегодня осадков не ожидается. Потом не говорите, что я вам так сказала, но это все интернет. Завтра, 26 июля, воскресенье, днем плюс 30 градусов, к вечеру плюс 26. Облачно, без осадков. Понедельник, 27 июля, днем плюс 29 градусов, к вечеру 26, без осадков. Осадочки ожидаются ближайшие, одна капелька пока стоит. Ну и несерьезно вообще. 28 июля во вторник, и то ранним-ранним утром. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: радио. Первое в Казани.
1: Так, песня «Кошки-мышки» называется. Куба ее исполняет. Кто смотрел «Фабрику звезд» 1 и 3 или 4, тот вспомнит. Я пошла искать мышку, батарейку в мышку, а то она у меня помирает. В субботу кто помирает? Нельзя, даже мышкам компьютерным. Короче, не теряйте.

0: Знаешь, возможно, звучит...
1: Песня про упертость.
0: Это свободно сегодня.
1: Мышка нашлась. Да.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
5: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто» только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. От 31 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. И оферта.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
7: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

9.50 на студийных Бимрадио. Меня зовут Ярослава. Время, конечно, несется очень-очень быстро. Надеюсь, что у вас продуктивное утро. А если нет, то день обязательно сложится так, как вы его и задумали. Итак, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. И я тут ранее говорила про некого Васечку. Ну, вообще, просто был рандомный Васечка. И вы представляете, он написал Василий. Василий, здравствуйте. Вася, вы танцуете?

0: Захожу на госуслуги, здесь, скорее всего, так должно быть продолжение. Смотрите новость. Пенсионерам разрешили менять способ получения выплат сколько угодно раз. Как это сделать? Пенсионеры могут неограниченно менять способ получения пенсии. Например, перейти с почтовой доставки на банковский счет и наоборот. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Пенсии назначает и выплачивает Социальный фонд России. Социальный фонд России! Сбилась. А вот нечего петь, не в положенном для того месте. Специальный фонд России. И пенсионеры могут выбирать удобный способ доставки. Зачисление на счет, получение в почтовом отделении или доставку на дом. Для изменения способа необходимо подать заявление в СФР через портал госуслуги. Видите, не зря я сказала, не храни. В отделении фонда ФНЦ или несколько банков. Не имея при себе паспорт, снился реквизиты банковского счета. Это все, конечно, прекрасно. Но стоит не забывать о том, что это пенсионеры. Чтобы не было, знаете, как вот у меня бывает. Поменяла почту, пароль на почте. А потом не помню, что поменяла. А я ведь еще даже не пенсионерка.
1: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
0: Кстати, о пенсионерах. Можно было бы коллегу Гасманову записаться через госуслуги на коленочки, например? Я бы записалась бы. Пароль был бы ЕСАУ.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, вам предстоит странный и неординарный день, от которого вы можете потерять самоконтроль. Тельцы, у вас не хватит времени на все дела, которые наметили. Если друзья помогут, настроение сразу улучшится. Близнецы, поменять модель поведения будет трудно. Не забывайте отдыхать и высыпаться. Раки, что-то из произошедшего будет вызывать тревожность, но посмотрите своим страхом в лицо. Львы, удача будет помогать тем, кто четко знает, чего хочет. Радует, что семейные дела выходят на первый план. Девы, стоит больше внимания уделить здоровью и только профилактика. Воздержитесь от активных занятий спортом. Весы, ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь многого, если будете упорствовать. Скорпионы, этот день во многом определит ваше поведение. Рабочее настроение будет держать в тонусе до самого вечера. Стрельцы, вы, ваши коллеги или любимый человек будете находиться в совершенно разном эмоциональном состоянии. Козероги, отправляйтесь по магазинам. Вы экономно и с толком потратите деньги. Водолеи, внезапно вспыхнувший эгоизм с вашей стороны будет портить отношения и расстраивать окружающих, но не вас. Рыбы, вы будете гордиться собой, особенно после того, как поразите начальство своими успехами. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

0: БИМ-радио.
1: 10.03 в Казани. 25 июля на календаре. Суббота. Всем доброго утра. Прекрасного, энергичного дня. Просыпаемся, просыпаемся. Кто не проснулся, сейчас за щечки будем дергать. Будем это мы будем, да. Итак, что же обязательно нужно сделать в субботу? Меня зовут Ярослава, всем доброго утра, прекрасного дня. Куда бы вы ни ехали, куда вы едете, вот интересно. У нас бухгалтер Оля, Оля, большой привет, если слышишь, поехал на дачу, сказал: так, коллеги, у меня там куча всего выросла, кому что привезти. Вот это всегда приятненько, да. Огурцов опять понавезет. Тот еще, кстати, у меня не закончился, для всех, кто спрашивал. Итак, что же нужно сделать в субботу? Давайте посмотрим. Я думаю, что те, кто сейчас меня слышит, ничего из этого списка сегодня не сделал. Но, может быть, следующую субботу. Итак, первое, хорошо выспаться — сразу нет. Переделать накопившиеся легкие дела — сразу нет. Мы идем всегда по сложной, по тяжелой программе. Полностью переключиться на отдых — тоже нет. Идем дальше. Сменить обстановку. Ну, работа, в общем-то, работа — тоже смена обстановки, да, Вася, бабай? Вкусно поесть, приготовить любимое блюдо не спеша. То есть, если вы завариваете свою лапшу быстрого приготовления, делайте это не как обычно, не спеша, для удовольствия, это вы понимаете. Так, сделать легкую уборку, чтобы в доме стало уютно. Почитайте книгу, порисуйте или займитесь тем, на что вечно не хватает времени. Ну, раз в другие субботы не хватало, наверное, в эту тоже не хватит. В общем, совсем скоро я расскажу, куда можно пойти абсолютно бесплатно. В этом часе расскажу. Сегодня очень много мероприятий есть в городе, куда можно отправиться. Тем более, что осадков не ожидается. Всем доброго дня. Уже даже, наверное, не утро, 10.04. Дня, да, ведь вот у нас тут авиастрой, 7 утра уже не спит. Доброго дня, конечно, да?
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Не выношу кронштейны на стенах.
6: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
7: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
8: Фестиваль концертов на крыше «Руф Фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руф Плейс» этим летом.
9: Билеты в кассах города. 16+.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: А я вот посмотрела «It's tricky», думаешь, о чем же он так позитивно поет? Так вот, оказывается, это сложно, просто сложно. Я вот посмотрела, что же самое сложное для человека в жизни. Я, естественно, хотела с юмором, но и юмор, не, ну, это мой юмор, она, видимо, не понимает. Ну, либо я ее юмор не понимаю. В общем, самое сложное для человека – это познать себя. Ну, согласитесь, в 5 лет, когда мальчонка познает себя, как-то полегче, чем когда в 45 себя познаешь. Там уже как будто восприятие совсем не то. Где-то свернул не туда, как будто в свои 5. Ну ладно, в 5.5 пока познавал. Так, сделать выбор, брать ответственность. Вот что самое сложное для человека. Прощать, отпускать. В общем, ну тут все такое, вот прям вот такое. Сохранять себя, побеждать неопределенность. Вот такая тема. Я считаю, что самое сложное для человека летом – это избавляться от комаров. Кстати говоря, комары чаще кусают людей в черной, красной, оранжевой одежде. Голым это скажите.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
2: слушайте, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
3: Меня лопатой тушили, доктор.
0: Лопата!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.
10: Есть куда пойти, сейчас все расскажу. Записывайте или запоминайте. Если не запомнили, напишите плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я вам еще раз подробности туда продублирую. Вот так вот. Итак, сегодня 25 июля. Куда можно пойти абсолютно бесплатно? Одному, семьей, компанией, с подругами. Итак, начнем. 25 июля во дворе присутственных мест Казанского Кремля покажут спектакль «Пассажир свидания. Станция Она» режиссера Руслана Риманаса. Представление пройдет дважды в 13.00 и в 17.00. Вход свободный. Там же, 25 июля в Казанском Кремле пройдет мастер-класс по татарским национальным танцам «Бирге Биебес». Танцуем вместе. Хуже сказал, чем по-татарски. Присоединиться можно в 14.00, в 15.00 и в 16.00. Вход свободный. Интересно, тут прям в чем угодно можно танцевать, потому что на картинке люди в костюмах. Я думаю, что можно абсолютно в любом наряде. 25 июля в парке Елмай пройдет концерт Центра циркового искусства и воздушной акробатики «Амплуа». В программе воздушная гимнастика, пластические... Нет, не хирурги, этюды, номера на моноцикле. Ой, тут много всего интересного. Начало в 15.00, окончание 18.00. Вход свободный. Напомню, что это парк Елма. Я думаю, что с детьми прям отличненько туда будет сходить сегодня. А для тех, кто постарше, в 25 июля, сегодня с 16.00 до 21.00 в саду Фукса пройдет вечеринка на закате. Лето, танцы, парки, крики. Ладно, криков там не было, я от себя добавила. Гостей ждут сет локальных диджеев, выступления хедлайнера, диджея-саунд-продюсера Саши Спилберг. Не путать с Сашей Серый. Фудкорт от гастрокомплекса «Кайт», маркет цветов, мастер-класс от студии «Sisters», зона... Ой, столько слов непонятных. В общем, тематическая фотозона. Нет, не просто зона. Приходите. Пространство украсть летние декорации. С площадки откроется панорамный вид на город. Вход свободный. Напомню, это сад Фукса, 25 июля. Так, 25 июля в 17.30 в парке Урицкого пройдет концерт молодых казанских групп. Инди-рок, рок-н-ролл, блюз. Гостей ждет живой звук, энергия лета, атмосфера открытого концерта. Вход свободный. В 17.30 парк Урицкого, напомню. И не терпится мне рассказать, это, конечно, не сегодня, но завтра. Почему бы не запланировать свой вечер на завтра? 26 июля в 19.00 в парке Елмай состоится показ анимационного мультфильма «Кунг-фу панда». Мы так с девчонками, кстати, ходили, с подругами. Можно, это отличный вариант провести время. На кудряшку с Ю. А здесь вот «Кунг-фу панда». Сколько плюс? 6+. История о неуклюжем панде По, который любит пельмешки, да? По которому предстоит поверить в себя, чтобы стать воином дракона и спасти... Нет, не долину, долину мира. Вход свободный. Напомню, что это завтра. Вот такой вот план Кабан. Если что-то для себя подчеркнули, обязательно сходите.
9: План Кабан на Бим-радио.

0: А у него? У него-то компотик, он еще не дорос до нее, мы поняли.
1: Бин Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что самым большим пиратским флотом в истории командовала женщина? Китайская морская разбойница 19 века Джан Ши, более известная под именем Мадам Цзинь, командовала флотом в 2000 судов и имела под своим началом более 70 тысяч пиратов.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Всем еще раз здравствуйте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это номер студии, куда вы можете присылать ваши сообщения. Меня зовут Ярослава. Итак, внимание, новость. В Татарстане стартовал грибной сезон. Вопрос, он только сейчас, что ли, стартовал? Сейчас уже июль заканчивается. Но уже зафиксировали 8 случаев отравления. А вы думаете, вот эти вот женщины там особенно, да, которые... Возьмешь баночку грибов, сама собирала. И вот здесь вот уже брать как будто неохота, да? Только вроде ручонки свои потянула, а сама собирала. Ой, ты знаешь, твой труд, он бесценный. Оставь, он соседка придет и угостишь. А все почему? Врачи сообщают, что причины стали ложные. Опята. Ложные. Это как манту, что ли? Ложная положительная реакция манту. Вот бывают ложные опята. Они все время лгут. А также бледные поганки, которые легко спутать с безопасными грибами. Бледные поганки. А вы думаете, что я на пляж хожу загорать? Чтобы меня, понимаешь ли? Чтобы мною никто не понимаешь ли? Ну, вы поняли.
2: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Хотели немного лирики? Вот, пожалуйста, получайте. Классика.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Немного поговорим. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 29 градусов, по ощущениям вообще все 30. Сегодня с утра уже наблюдала картину, как молодой человек, ну реально молодой там подросток, ну ладно, лет 18, наверное, уже стоял без майки. Ну там уж не так было жарко, а сейчас страшно представить вообще, как он там на улице, бедолажка, спасается. 30 градусов, к вечеру ожидается плюс 24, сегодня без осадков. Завтра воскресенье, 26 июля, днем плюс 30 градусов, к вечеру ожидается 26. Облачно, переменная облачность, но в целом ясно. Без осадков данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Бим Радио.
1: Более 22 тысяч жителей Татарстана прошли осмотр в мобильных поликлиниках. Мобильные поликлиники охватили 27 районов Татарстана с начала своей работы. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев. Осмотры выявили, что у 13% пациентов заболевания были обнаружены впервые. Сразу что-то тут закололо у меня, тут зачесалось. Каждого третьего направили на дополнительное обследование, а 3,5% пациентов на госпитализацию. В настоящее время 5 мобильных поликлиник продолжают свою работу в отдаленных районах республики. Они предоставляют жителям профилактическую помощь и проводят диспансеризацию в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Все бы ничего. Но я вот смотрю на эти фургоны. Здесь такие лестницы, ну вот металлические лестницы, приставные. А люди со скандинавскими палками как туда должны залазить, по-вашему?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
2: Тики-вики.
1: Родители и дети, приходите.
2: Тики-вики.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой, уйти и забыть выключить свет – бывает. А вот переплачивать за ЖКУ – уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты – Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа молоко Фрау Му 59 рублей 99 копеек за 900 миллилитров. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Что-то песня в самое сердечко вообще. Случайные люди, в случайном потоке. А ведь действительно бывает, и увидим лицо. Ну, там, приметим по моноброви, например, человека запоминаем. Потом раз, его же в метро видим. Ну, случайность или что? Или надо ему бритву в следующий раз захватить на всякий случай? А вообще, вот смотрите, говорят, что случайности не случайны. На самом-то деле это все объясняется с точки зрения психологии, математики. Да, я сказала математики, но мы не расходимся. И природа через синхронистичность, закон больших чисел и скрытые закономерности. Смотрите, есть научные психологические факты. Карл Юнг утверждал, что совпадение имеет глубокий смысл, когда внешние события точно отражают внутреннее состояние человека. Редкие совпадения кажутся чудом, но в огромном мире с миллиардами людей они неизбежны по законам, опять же, математики. Наш мозг устроен так, чтобы искать связи, видеть структуру там, где есть лишь хаос. И вот это вот на часах 18:18, да ничего это не значит. Это просто наш мозг к чему-то привязывается. Также, кстати говоря, нам снятся незнакомые люди. Так вот, чаще всего люди, которые к нам приходят во сны, они предвещают перемены в жизни. И все. Ну, там можно смотреть, к чему снится покойник, к чему снится непокойник. А по подсчетам математиков университетского БАТа, вероятность встретить свою любовь при случайной встрече с человеком составляет примерно 1 к 50-62. 562, короче. Математика вообще не мой конек. При этом шанс на успешное развитие. Боже, спасибо математикам университетского... университета, да. Успешность развития отношений выше, если у людей общие интересы. Прям все как в жизни, прикиньте.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, вам предстоит странный и неординарный день, от которого вы можете потерять самоконтроль. Тельцы, у вас не хватит времени на все дела, которые наметили. Если друзья помогут, настроение сразу улучшится. Близнецы, поменять модель поведения будет трудно. Не забывайте отдыхать и высыпаться. Раки, что-то из произошедшего будет вызывать тревожность, но посмотрите своим страхом в лицо. Львы, удача будет помогать тем, кто четко знает, чего хочет. Радует, что семейные дела выходят на первый план. Девы, стоит больше внимания уделить здоровью и только профилактика. Воздержитесь от активных занятий спортом. Весы, ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь многого, если будете упорствовать. Скорпионы, этот день во многом определит ваше поведение. Рабочее настроение будет держать в тонусе до самого вечера. Стрельцы, вы, ваши коллеги или любимый человек будете находиться в совершенно разном эмоциональном состоянии. Козероги, отправляйтесь по магазинам, вы экономно и с толком потратите деньги. Водолеи, внезапно вспыхнувший эгоизм с вашей стороны будет портить отношения и расстраивать окружающих, но не вас. Рыбы, вы будете гордиться собой, особенно после того, как поразите начальство своими успехами. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

0: люблю.
1: Сижу такая, читаю умненькие цитаты, люблю, но с юмором тоже. И вот цитата. «Если тебя пугает цена перемен, посмотри, во сколько обойдется оставаться там, где ты сейчас».

0: Радио.
1: Бим-радио.
2: Время 11:02. Меня зовут Ярослава, всем здрасте.
3: Тучки в небе хмурятся, хмурятся, хмурятся. Тучки сильно хмурятся.
2: Солнышку, привет!
3: Он идет по улице, улице, улице.
2: И на нем футболочки сегодня нет. А там не просто так, нет продолжения. Здравствуйте всем еще раз. Время 11:03, часик у нас с вами будет на общение. Далее я пойду заниматься своими делами рыболовными. Мне тут написали, что сегодня нет смысла ловить рыбу. Рыбаки, поделитесь, пожалуйста. Вот, может быть, хотя бы на опарыше с берега. Лодка-то понятна, а вот с берега напишите. +7 9 2 7 2 42 2 8. Я в любом случае уже попрусь. Просто, чтобы не так обидно было. Так, что-то хотел сказать. А, в этом часе, знаете, что я предлагаю? Я в этом часе буду принимать звоночки. Буду с вами общаться, кто куда едет, кто чем занимается, у кого какие помидоры. Можете, кстати, свой урожай заодно скидывать. Вот мне уже фотографии с рыбалки пошли. Где это? Сразу пишите. Я не приеду туда, просто интересно. Я уже наметила свое место, где нет рыбы. Где есть Ярослава, там всегда нет рыбы, имейте в виду. Поэтому, товарищи рыбаки, вы меня приглашаете. Спасибо вам большое, но если это просто чтобы потусить, я не поеду. Я хочу рыбу ловить. Я решила. Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Ярослава. В этом часе, значит, тут стоят песенки. И еще в этом часе мы будем с вами заниматься летними развлечениями. Ну, там, не знаю, в Питер съездим вместе с Юлей Михальчик. На теплоходе прокатимся вместе с Ольгой Зарубиной. Чем еще? Помидорку вырастим, возможно. Нет, ладно, за помидорку мне влетит. Поэтому без помидорки. Я просто вам скажу, хочешь помидорка вырасти? Все. А еще, чтобы вырасти, нужно еще на турнике висеть. Остальное не работает. Я пробовала ни капусты, ни горбушки.
1: Реклама на Бим-радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
5: Не выношу кронштейны на стенах.
6: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
7: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
8: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.

0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Так, рыбаки подтянулись. Спасибо огромное, мужчины, что держите в курсе. Все будем в одном месте, короче, рыбачить, я поняла. Ловите, пока я не приехала, а потом все, потом будет нечего, простите. Ничего личного.

настоящие люди добрые говорят, вот, не едьте, грибные рыбные места вам не скажем. А мужчины спокойно пишут, а девчонки есть у нас, рыбаки, девчонки? Или все дома там занимаются борщами, потом рыбу эту самую разделывают. Самое неприятное, короче, женщинам, я поняла. А потом, фу, от тебя рыбы пахнет. Ну, сами навозите нам эту рыбу. Ну, я вот хорошо сказала мы, я вообще ничего не чищу. Но если поймаю, придется с этим разбираться. Я вообще всегда рыбу отпускаю. Все свои две, которые поймала, всех отпустила. Кстати говоря, вот отзыв о рыбаке был бы обо мне не очень. Но вы, дорогие радиослушатели, можете заходить на отзывы Яндекс.Карты 2GIS и писать отзывы о Бим-радио. Хорошие отзывы, да, только хорошие. Прям сейчас написать хороший отзыв.

Да, здесь вопросики уже задают. А как это Вобла будет ловить Вобла? А как эта вешалка вешает на себя платье, бабай? А на чем держится этот топик без бретелек? Скотч обыкновенный.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бесит, когда разговор с тобой начинают не с поклона. Не по хуану сомбреро. Соус и пилявы.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
7: Ну, здравствуй, Питер.
8: Ну что, поехали в Питер. Ну, так вот виртуально, буквально.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что во многих странах люди с предубеждением относятся к числу 13. В гонках «Формула-1» нет болида под номером 13. В самолетах большинства авиалиний Европы и США отсутствует ряд сидений под номером 13. В итальянском оперном театре нет места с этим номером. На теплоходах Италии не бывает 13-й каюты. Однако мало кто даже из суеверных людей откажется от 13-й зарплаты премии, выдаваемой в России в конце года.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Мне тут написали: Ярослава, будьте прекрасной тещей. Да, тещей в кубе обязательно, дай бог, буду. Я решила вот про свекровь изучить вопрос. Самые необычные проявления контроля, которые делают свекрови. Во-первых, я бы уже насторожилась на моменте, если бы моя свекровь, будущая, нет, не будущая, просто подошла и сказала: мне 63, мне никто не дает этот возраст. Как и справку из психдиспансера. А вообще очень странно, когда свекровь, она вот, смотрите, она может следить за бытом, проверка чистоты под коврами, перестановка вещей в шкафах невестки без ее согласия, странные тесты постоянно, которые она подсовывает, чтобы прошла, насколько ты адекватная там туда-сюда, приход в гости со своим ключом рано утром, выходной день, вот эта вот с тележкой женщина едет или идет по улице, вы обязательно спросите, куда она идет. Может, она идет к невестке, и вы можете спасти чью-то жизнь. Вообще, я считаю, что женщине надо быть хитрее. Дорогие будущие свекрови, тещи, берем карты, говорим: давайте я тебе погадаю на картах. И потом такая раз, выкладываешь карту и говоришь: смотри, какая карта тебе выпала. Челябинская область.

сейчас будет трек для вас после рекламы. Сразу трек для Андрея. Нетошнотворный трек для Андрея. Андрей, зачем у вас ценник на очках висит на аватаре?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Yeah.

0: Андрей, заходите на Яндекс, на 2GIS, пишите отзыв о Бим-радио и про ведущую Ярославу. Обязательно!
1: Хочешь помидор?

кстати, вот ромашки, они, во-первых, неприятно пахнут, во-вторых, у них стоят вот эти мелкие жучки, которые дома выпрыгивают отовсюду. Но можно по ним погадать. Например, это веселая игра, часть культуры, но нет способ узнать будущее. Также этот процесс помогает снять стресс. Андрей, нарвите ромашек, сходите вон. Мне можно не привозить. Снизить тревогу и выразить скрытое желание. Количество лепестков на цветке непредсказуемо и никак не связано с реальными чувствами другого человека.

0: сейчас дождь идет. И бим-болталка, встречайте нового участника. Сейчас скидываю ссылочку. Записала видео для Андрюши, и захотели еще, Олег захотел посмотреть. Так что встречайте Олега. Итак, Олег! С ромашками.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
0: Итак, по данным Яндекс погоды, дождь у нас идет, но это слушатель Александр написал, спасибо большое. А по вот до 12 часов обещают дождь вообще везде, и здесь у нас тоже. Тучки хмурятся, не зря, я же пела. А синоптики сказали, не будет дождя, а я говорила. Тучки хмурятся, солнышку привет. Кто слушал внимательно, тот не даст соврать. Плюс 30 градусов на данный момент. Да, к вечеру ожидается плюс 24, а далее будет без осадков. Вот 12 небольшой дождик пройдет, как будто бы дальше, ну, не было, он откуда-то нарисовался. Это, знаете, вообще, вот так вот капнуть чем-нибудь, сказать, этого не было, а потом из-под тишка вот эти капельки какие-то нам в прогноз всунуть и сказать, вообще-то так и было. Но их не было, сейчас есть. Принимаем завтра, в воскресенье 26 июля, днем плюс 30 градусов. Осадков на данный момент на завтрашний день не ожидается, но завтра примерно завтра и посмотрим. Завтра все и узнаем. В общем, дождь, может быть, будет, а может нет. Зонт надо с собой таскать в любом случае. В понедельник, 27 июля, днем плюс 29, к вечеру плюс 26. Облачно пока без осадков. Вот так. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
0: Эта песня тоже, кстати, с «Фабрики звезд», Андрей. Андрей, сходите кофейку пока попите 3 минуты.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
3: Песня «Columbia Pictures» не представляет группы «Band Eros». Вышла в 2006 году и стала главным прорывным хитом коллектива, принесшим им всероссийскую известность.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ» в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800
4: 0+.

вообще, вот почему мужчины предпочитают общаться с женщинами помоложе? Казалось бы, нужны же всем опытные женщины, а опыт без возраста, он же вообще никогда не приходит, ну, на мой взгляд. А вообще, если верить статистике, то у молодых женщин меньше требований. Ну, вообще-то логично. Когда женщина живет с мужчиной 20 лет, ну, понятно, она его знает со всех сторон. И тут появляется вот этот вертихвостка, прости господи. Ничего личного, без обид. Без обид. И все, и, конечно же, кажется, что там оно все полегче, и там оно все попроще. Но давайте так, вот когда на работу принимают девчонок, им 20 лет, там же не спрашивают с них, нам нужен, чтобы у вас был опыт в 10 лет. Откуда его взять? Она что, с 10 лет должна была пахать? И здесь в отношениях точно так же. Но вообще, для чего-то же пишут.

0: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
3: Одинокая постель, температура на нуле, я прошу.
4: Песня грустная, я загрустила, я вспомнила, что я звонки обещала принять. Ну, слушайте, вы мне не напомнили.
3: Я просыпаюсь с мыслями о ней.
4: Я уже тоже не молодая, знаете.
3: Рука дрожит, набрать твой номер. И как я жил, без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим. Везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем. Только мы вдвоем.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, вам предстоит странный и неординарный день, от которого вы можете потерять самоконтроль. Тельцы, у вас не хватит времени на все дела, которые наметили. Если друзья помогут, настроение сразу улучшится. Близнецы, поменять модель поведения будет трудно. Не забывайте отдыхать и высыпаться. Раки, что-то из произошедшего будет вызывать тревожность, но посмотрите своим страхом в лицо. Львы, удача будет помогать тем, кто четко знает, чего хочет. Радует, что семейные дела выходят на первый план. Девы, стоит больше внимания уделить здоровью и только профилактика. Воздержитесь от активных занятий спортом. Весы, ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь многого, если будете упорствовать. Скорпионы, этот день во многом определит ваше поведение. Рабочее настроение будет держать в тонусе до самого вечера. Стрельцы, вы, ваши коллеги или любимый человек будете находиться в совершенно разном эмоциональном состоянии. Козероги, отправляйтесь по магазинам. Вы экономно и с толком потратите деньги. Водолеи, внезапно вспыхнувший эгоизм с вашей стороны будет портить отношения и расстраивать окружающих, но не вас. Рыбы, вы будете гордиться собой, особенно после того, как поразите начальство своими успехами. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего.
5: На студийных Бимрадио. Меня зовут Ярослава. Я готова вам сказать до свидания. Но сначала вам сообщу о том, что, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы провели этот день со мной. Полдня далее меня сменит наша ведущая Алиночка. Тоже прошу вас ее тепло встретить. И русалочка пошла на рыбалку. И знаете что? Если рыба не клюет, то только потому, что у нее нет клюва. Всем пока. Пока.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
3: Не выношу кронштейны на стенах.
4: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
5: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
6: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
10: Билеты в кассах города 16+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Бим-радио.
1: Добрый день всем, кто сейчас с нами. Это Бим-радио, у микрофона Алина Поспелова. Желаю вам сегодня хорошего дня, больше улыбок, приятных встреч, музыки, которой хочется поспевать. Извините, я вспомнила про свою фамилию прекрасную Поспелова. Вот и вместо поспевать говорю... поспевать. Вообще, я сегодня встала не с той ноги, как вы могли уже заметить по моему речевому аппарату, потому что я люблю подольше поспать. Знаете, если мое утро начинается раньше 12, то это будет не очень хороший день. Я вот прям сова, самая настоящая. Люблю поспать подольше, люблю ночью поспать подольше. Поэтому, да, тяжело мне утро дается. Кстати, а расскажите, вы сова или жаворонок? Любите вставать рано утром и заряжены сразу на классный бодрый день, либо вы тоже любите поспать подольше, и вот если день начинается слишком рано, то все у вас идет наперекосяк. Рассказывайте, друзья. И сейчас я включу вам прекрасную музыку. «Отпетые мошенники», «Аурики». Все, наверное, знают эту песню. А у меня есть вот такая добивочка этой песни. «Аурики, аурики, аурики, лысые девки стирают парики». Так что сейчас вместо того, чтобы петь правильно, подпевайте именно так.
2: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: умер от старости.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бим-радио.
1: Привет всем совам и жаворонкам. Или как бы лучше было бы сказать... Да, вот так. А вы знали, что помимо сов и жаворонков, да, вот эти вот типы утреннего просыпания, кто-то спит долго, это совы, кто-то просыпается рано, это жаворонки, существует еще несколько типов таких вот интересных. Вы знали, что есть еще и орел, это дневной тип. Орлы энергичнее всего днем. Утром они менее продуктивны, а вечером чувствуют усталость. Есть еще цапли, они любят дневной сон. Голуби. И утки, вы представляете, не только совы и жаворонки, а вон целая птицефабрика у нас собралась. Так что если вдруг вам интересно узнать про свой сонный тип, или как это там правильно называется, хронотип, то можете загуглить и посмотреть, кто вы, жаворонок, сова, орел, голубь. А мне кажется, что я голубь, потому что я отлично изображаю голубя. Послушайте. Вот, если что, не пугайтесь, да, это не к вам в вентиляцию залетел голубь, это я. Курлыкую. Так, Антон нам пишет. Если я встану в 7 или позже, то для меня день будет потерян. К моему просыпанию у него уже все дела готовы. Вот так вот. Кто-то рано просыпается, кто-то поздно. А это все, кстати, обусловлено генами. Это не просто я такая ленивая и поздно просыпаюсь, и вы все, да? Это все как-то там по-научному круто объясняется. Тоже, если интересно, можете загуглить. Так что все, кто спит долго, не ругайте себя, не корите. Это особенность вашего организма.
2: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: «Газ Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Всем привет, вы все еще на Бим Радио, с вами Алина. И сегодня мы с вами говорим немного о птичьем. Ну так, немножечко, да, вскользь. И вот нам здесь пишет слушатель, что он может быть и совой, и жаворотком. Может рано вставать и поздно ложиться. И вообще он очень мало спит. Часов 5 обычно ему хватает, если, конечно, не измотан сильно. Все-таки возраст не молодой, 41 год. Ну, 41 год, так мало спать, это, конечно, да. Я вот если посплю 5 часов, то мне становится очень нехорошо. Вообще, даже есть уже какое-то научное исследование, в котором говорится о том, что женщинам нужно больше часов сна, чем мужчинам. Да, вот а нас когда ругают, то, что мальчишки меньше спят. Это, оказывается, все несправедливо. Женщинам нужно около 9 часов, по-моему, для здорового сна, для восстановления психики, тела и так далее. А мужчинам хватает 7 или что-то такое. Ну, в общем, да, мужчинам нужно меньше спать. Вот, а еще нам этот слушатель пишет, что он амбидекстер. Кстати говоря, у меня тетя амбидекстер. Это такая штука, когда вы можете и левой, и правой рукой делать все одинаково. В принципе, для вас неважно, левша или правша. Ну, в общем, вот такими делами своими интересными делится с нами этот слушатель. А Руслан пишет: «Добрый день, радио. Передайте, пожалуйста, привет той самой пиццерии у Черного озера. Попали туда спустя 20 лет. Они, кстати, нас слушают. Как здорово, очень приятно. Всем привет передаем». И вот еще Самир пишет: «Привет, Арина». Да, спасибо. Я, конечно, Алина, но так тоже неплохо. Называйте меня как хотите. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы через «Л». Все, давайте дальше слушать с вами музыку.

0: Бим Радио.
1: Есть мнение, что взрослость, или, как скажем, старость, да, начинается тогда, когда радуешься новым сковородкам больше, чем новым гаджетам. Хотя вот это еще можно оспорить и обсудить. Я вот, по-моему, впервые осознала, что начинаю взрослеть, или, так скажем, стареть, когда увидела у себя на голове несколько десятков седых волос. Да, в 27 лет уже седые волосы, представляете? Или вот, когда я поняла, что точно начала взрослеть, и меня настигает уже эта взрослая, осознанная, такая мудрая жизнь, когда я полюбила кинзу и оливки. Да, дальше по расписанию, по списку у меня полюбить печень. А что там еще такое есть, что можно полюбить с возрастом? Ну-ка, может быть, накидайте вариантов. Что такое вы не любили раньше, но с возрастом полюбили и поняли, что вот оно наступает, взрослое осознанное существование. И вы теперь не ребенок, не подросток, не молодежь, а взрослый человек, у которого из увлечений новые сковородки и оливки. Делитесь, пожалуйста, когда вы поняли, что вы становитесь взрослее.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
7: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
8: Тики-вики.
7: Родители и дети, приходите.
9: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
10: Стоять,
9: 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Я еду на колбасу.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
14: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Бим Радио.
1: Друзья, знали ли вы, что сегодня день памяти Владимира Высоцкого? Да, это известный поэт, актер и певец. Наверное, все вы его знаете. Давайте послушаем его песню

0: Хим Радио.
1: Друзья, а знали ли вы, что за всю жизнь суммарно волосы на голове человека отрастают примерно от 700 до 1000 километров? Чтобы вы примерно понимали весь уровень длины наших волос за всю жизнь. До Москвы от Казани ехать примерно 700 километров, либо до Перми около 600. Вы представляете, насколько сильно отрастают наши волосы за всю жизнь? Я думаю, что вот сказка о Рапунцель становится не такой уж и сказочной. Скорее всего, даже она имеет весьма реалистичный сюжет. Вот так вот, представляете, живешь всю жизнь, думаешь, что Рапунцель — это сказка, а оказывается, что жизнь вообще непредсказуема, точнее, это предсказуемо, что же я говорю. И волосы людей настолько сильно отрастают. Надо, кстати, попробовать отрастить. Очень интересно. А потом продавать, да? Ведь волосы – это очень-очень хороший ресурс для заработка. Ведь вот эти вот девчонки отращивают волосы, потом продают, денежку себе забирают и замечательно, здорово живут с корешечкой. Надо попробовать. Попробовать, да, обязательно.
2: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Майкл Джексон. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Бим-радио.
1: Время в Казани 13.04. С вами Алина Поспелова. И знаете, вот, мужчины, к вам такой вопрос, признавайтесь. Тут по одному социальному вопросу вышла вот такая вот статья, что больше половины мужчин после ссоры покупают подарок своей женщине, даже не понимая, в чем именно они виноваты. Чаще всего в качестве извинений мужчины нашей страны дарят цветы, сладости или украшения. И, по-моему, кстати, в России, в одной из немногих стран, есть именно круглосуточные магазины с цветами. Некоторые вот знакомые наши зарубежные друзья приезжают, смотрят, говорят, а почему у вас цветочные магазины работают круглосуточно? И потом мы им объясняем, что вот у нас женщины такие, с характером, и если уж ты обиделся и провинился, то мужчина бежит за цветами. Но, кстати, я вот думаю, что цветы в качестве извинений – это не самая лучшая награда, как бы, да, ну как, награда не совсем подходит такое слово, не самый лучший вариант, потому что целую неделю эти цветы будут стоять у тебя на столе и напоминать тебе о том, где и именно накосячил твой мужчина. Ты будешь смотреть на них, подрезать, поливать, воду менять и думать, а это вот за тот случай, когда он обманул меня и пошел с друзьями в клуб, а мне ничего не сказал. И вот так вот буду я о них думать целый день, пока на них смотрю. Целую неделю, дай бог, простоят недолго. Так что, мужчины, в следующий раз, если вдруг, ну, не дай бог, вы провинитесь, не покупайте, не спешите покупать цветы, потому что, скорее всего, они будут напоминать вашей даме сердце о том, как и где вы накосячили. Лучше что-нибудь другое. Лучше по-настоящему, искренне извинитесь. А дальше у нас реклама.
0: Реклама на Бим-радио.

0: будет в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон Knauflist выдержит все. Проверено.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Если вдруг ваш день сегодня почему-то, по какой-то несправедливой причине вдруг не задался, и вы считаете, что все у вас идет не так, все идет наперекосяк, и вы вообще... Вообще, вы неудачник, да? Не дай бог, кто-то из вас сейчас так про себя подумает. Я вам расскажу, что есть случаи похуже. Вот в 2017 году в американском городке Санта-Клара произошел очень забавный случай. Воры украли GPS-трекеры у компании Rambi Corporation. Естественно, у этой крупной IT-компании не составило никакого труда отследить местонахождение этих устройств и сообщить об этом в полицию. И спустя всего несколько часов злоумышленники были пойманы и переданы на суд. Вот так вот, представляете, спланировали какое-то крутое ограбление. Сейчас украдем GPS-трекеры, но они даже не подумали о том, что их нужно отключить, что-то там подлатать, чтобы они не выдали их местонахождение. Так что, если вы вдруг сегодня случайно наступили туда, куда не нужно было наступать, на жвачку или что-то такое еще, то не отчаивайтесь. Кто-то вон вообще украл GPS-трекеры, их сразу же нашли. Ну, это ж нужно было так придумать, да?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Экспериментально установлено, что если скрестить дыньку и персик, то получается либо дыр

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что еще не найдена ни одна сороконожка, у которой бы обнаружилось ровно 40 ног. Как правило, их меньше или больше. Кроме того, количество пар ног всегда нечетное. От 15 до 191.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Я думаю...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Тэнк 500 Техно Премиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Техно Премиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Дорогие слушатели, если вдруг вы упустили, то мы тут немножечко обсуждали тему того, что мужчины, как вдруг что-то происходит, бегут за цветами, чтобы как-то сгладить свою вину. А некоторые слушатели с этим не согласны и пишут вот что. Айрат пишет, очень неблагословно и по делу. Здравствуйте, я не бываю виноватым. Вот так вот, Айрат, я вас поздравляю. Быть никогда не виноватым – это потрясающее умение и функция. Надеюсь, что ваша женщина счастлива с таким человеком. Итак, Бабая пишет. А я вот ничего не покупаю. Молчу и терплю до последнего, пока она сама не начинает подмазываться. Вот, как всегда говорю. Если что-то не нравится, чемодан в руки и к маме. Дорогу, помнишь? Вот так вот. Ну, комментировать такое я даже не знаю. Если бы со мной так обращались, я была бы вся в слезах. Правда, мне было бы очень нехорошо. Так что, баба, я считаю, что вам можно немножко смягчиться, быть более добрым. Но я уверена, что это вы так тут ради шутки пишете. А на самом деле ваша женщина самая счастливая и самая любимая женщина на свете.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Бим-радио.
1: Давайте с вами пройдемся по интересным фактам. Вот вы знали, например, что ни один человек в мире не может чихнуть с открытыми глазами. Можете проверить, но только, пожалуйста, не делайте этого за рулем автомобиля, потому что по статистике 2% всех аварий происходит именно из-за того, что водитель чихнул и на пару секунд потерял бдительность. Так что, да, будьте осторожны и не смотрите на солнце, и не давайте никому щекотать ваш нос. Так, друзья. А еще в сутки женщины произносят на 13 тысяч слов больше, чем мужчины. С этим фактом, наверное, согласятся все мужчины, а вот женщины возмутятся и произнесут еще около 10 тысяч возмущенных слов. Так, а еще нецензурная брань способна на время притупить боль. Представляете? Вот, наверное, российские строители как раз-таки чувствуют это на интуитивном уровне. И самый интересный такой интересный факт, который я сейчас вычитала в интернете, это вообще что-то с чем-то обязательно нужно проверить. Послушайте сейчас внимательно, звучит как полный абсурд, но я намерена провести эксперимент и проверить. Итак, друзья, даже музычку убавлю, потому что очень интересно. Если женщина периодически слушает аудиозапись детского плача, за неделю ее грудь способна увеличиться на 2 сантиметра. Вы представляете? То есть, если сейчас я включу детскую аудиозапись, как ребенок плачет, у меня увеличится грудь. Вы представляете? Надо проверить. Девушки, записывайте на заметку, да? Капусту мы уже пробовали, не помогает. Что-то там еще пробовали, тоже не помогает. Давайте попробуем этот способ. Потому что я слышала, что некоторые женщины, не кормящие грудью, у них может пойти молоко, если они проведут много времени с новорожденным ребенком. Вот такой удивительный женский организм. А дальше у нас реклама.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Некоторые люди, наверное, я знаю, точнее, по своим знакомым, ждут всегда какого-нибудь праздника, чтобы провести день хорошо, чтобы выйти на улицу, красиво нарядиться. Они ждут какого-то праздника, Дня молодежи, 8 марта, 23 февраля. Вот всегда у них что-то хорошее и интересное подвязано только к празднику. А что, в обычные дни нельзя классно проводить время? Вот мне интересно. И для таких людей как раз-таки создан сайт, да, какой сегодня праздник. Вы знаете, сегодня, например, просто какой-то сумасшедший день. Сегодня столько праздников. Например, День малины. Чем вам не праздник? Пошел, вышел, нарвал малины, если у вас свой огород, и насладился, отметил, да, сделал малиновый пирог, малиновый компот, малиновый чай, чего-то там еще. День работника торговли, день вне времени, день кулинаров, день зубного техника. Это все сегодня. Я перечисляю вам, какие праздники находятся в этом дне. День поиска новых вкусов и запахов. Вы представляете, чего только не придумают. И каждый может найти что-то для себя. Вот сегодня день сотрудника органов следствия РФ. Представляете? Вот можно отметить Международный день декора. О, я отмечу, да. Я однажды повесила шторы у себя в ванной новые. Я так интересно подобрала цвет. Разве я не декоратор после этого? Наверное, сегодня как раз-таки займусь отмечанием такого праздника. И вам советую тоже зайти на этот сайт, найти какой-нибудь праздник и отметить. Это, кстати, еще интересная идея для свидания. Вот не знаете вы, что делать. Нашли какой-то интересный, прикольный праздник. И решили, сегодня мы его отмечаем. Мы с девушкой устроили такой тематический вечер. Тоже очень интересно. Так что да, зайдите на этот сайт, посмотрите. Столько праздников придумали. Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Как когда-то пел, по-моему, Мот.
0: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
7: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бэнд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
8: Билеты в кассах города 16+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Сегодня я говорила о том, что встала не с той ноги. А знаете, все это почему? Потому что до поздней ночи я смотрела сериал. Потому что вот хоть каждый раз себе в жизни говорил, посмотрю только одну серию и спать. И все мы прекрасно знаем, чем это обычно заканчивается. Особенно если сериал действительно хороший. Скажите, какой сериал затягивал вас так, что вас невозможно было оттянуть от него и за уши? Я очень полюбила сериал «Друзья». Прямо смотрю его, не могу от него оторваться. Весь сезон, который длился 10 лет, я посмотрела буквально за несколько дней, потому что так сильно мне все понравилось. Такой он легкий, интересный, классный. Ну, конечно, сон мой немножко пострадал, потому что я могла до глубокой ночи смотреть, что там делают Моника, Чендлер, Росс, Рэйчел. Очень было интересно. Расскажите, какие сериалы затягивают вас, и вы можете пересматривать их. Это тоже очень важно, пересматривать, которые вы можете из раза в раз, из года в год и каждый раз. И вроде бы вы знаете, чем все закончится, кто на ком женится, кто с кем, что, куда. Но все равно вы смотрите, потому что ваша психика в этот момент отдыхает. Вам становится хорошо. Расскажите, какие вот такие сериалы вы смотрите из года в год? Ваши самые любимые? Или, может быть, какие-то новые открытия, какие-то интересные сериалы, вышедшие совсем недавно, которые вы посмотрели и смотрите сейчас, и не можете оторваться, и всем рекомендуете? Поделитесь, пожалуйста, такими сериалами. Может быть, кто-то из вас, из слушателей, найдет себе что-то новенькое, интересное, вдохновится и тоже начнет смотреть.
2: Лето на любимой волне.

Кстати, друзья, в этом часе у нас будет рубрика «Моя любимая песня». Это рубрика, когда каждый слушатель может позвонить и заказать свою любимую песню. Так что ждите, готовьте телефончики. Совсем скоро я объявлю эту рубрику, и вы сможете позвонить. А пока просто готовьтесь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мой парень считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике.
2: Суры-муры, я в тебе! Не хухры-мухры! Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Ночью.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что во время всероссийской переписи населения 2002 года более 43 тысяч человек назвали национальность, непризнаваемую современной этнографией. Среди названных национальностей были такие, как гномы, лешие, хоббиты, чучмеки, марсиане и джедаи.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Итак, мы тут с вами говорим о сериалах, которые вы можете пересматривать или которые сейчас вас очень сильно затянули в просмотр. И вот один из слушателей пишет, что всегда с удовольствием смотрит «Рабыню Изауру», бесподобный Рубенс де Фалко, надеюсь, правильно ставлю ударение, и Луселия Сантус. Сериал учит бережному обращению с имуществом. Я посмотрела быстренько, что это за сериал. Очень-очень старый, даже старше меня на несколько лет. И очень интересный, друзья, да. Так, что еще нам пишут? Давайте посмотрим ваши сообщения. Угу. Азат пишет. Его любимый сериал, или какой он там смотрит, «Бандитский Петербург». Ну, согласна, хороший, хороший. Мой папа тоже его очень любил. Так, еще какие варианты здесь присылают? «Теория большого взрыва», «Как я встретил Машу маму», «Жади», «Постучись в мою дверь». Ну, это классика, «Все женщины постельный» сериал. И по секрету вам скажу, что некоторые мужчины тоже не брезгуют просмотром этого сериала. Ну, конечно, это все происходит по вине женщин, когда они включаются, а мужчины вот так одним глазком смотрят, смотрят, смотрят. И вот они уже спрашивают, а что этот парень делает с этой девушкой? Он же ей изменял, а что? Ну, в общем, вот так вот потихоньку и затягивает. Кстати, вот так вот женщин можно и в футбол затягивать. Может, они тоже с вами начнут смотреть его. Так, что еще нам здесь пишут? «Очень странные дела», «Бриджертоны», «Шерлок Холмс». Ну, в общем, вот так вот. Вот такие сериалы. Кстати, напомню, что после рекламы у нас будет рубрика «Моя любимая песня». Давайте напомню вам номер, по которому нужно будет позвонить. Слушайте внимательно. 292-102-102-8. Вот такой номер. После рекламы у нас будет рубрика «Моя любимая песня». И вот еще вдогоночку сообщение. «Невский приветик». Это, наверное, сериал так называется, «Невский». А «Приветик» — это здравствуйте, здравствуйте. Все, поняли, записали. Ну что, друзья, давайте с вами двигаться дальше.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Тэнк 500 Техно Премиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Техно Премиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Ток-ток-ток. Выгодный июль. Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Сыр

0: драки, твое греческое настроение.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: моя любимая песня.
1: Итак, у нас уже есть первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте. А представьтесь, пожалуйста.
2: Дмитрий.
1: Дмитрий, какое замечательное имя. А, итак, расскажите, пожалуйста, какую песню вы хотите заказать?
2: Центр, группа «Центр» и «Я-студио». Песня называется «Далеко».
1: Все принято. Так, может быть, хотите кому-нибудь передать приветики?
2: Большой привет вам, Бим-радио. Большой привет всей Казани, всем, кто слышит. Большой привет «Болталке», Бим-болталке.
1: Здорово, очень-очень-очень классные приветствия. Мы тоже желаем вам хорошего дня, приятного, классного настроения, хорошей субботы. И эта следующая песня звучит специально для вас. Дмитрий, хорошего дня, до свидания.
2: Спасибо, до свидания.

0: Любимое радио. Первое в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
5: Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Друзья, если честно, вот не знаю, как вас, но эта жара мне уже немножечко поднадоела, и я даже жду лета. Ой, какое лето? Вот мне уже лето в голову ударило, я летом лето жду. Друзья, я жду осень, прекрасная пора, замечательная, уже просто чудесная, вот жду ее. Жара, да, а знаете что, вот я прочитала интересную штучку про жару. Есть научное объяснение, почему первый глоток холодной воды в жару кажется невероятно вкусным. В этот момент активируется сразу несколько зон мозга, отвечающих за удовольствие. Получается, что счастье иногда действительно помещается в одном стакане воды. Вот. А еще, знаете, что тоже хочется сказать? Про то, что смотреть в окна, оказывается, полезно. Всего несколько минут, и внимание восстанавливается от просмотра в окно быстрее, чем от бесконечной прокрутки телефона. Поэтому, если вдруг вам нужно срочно немножечко перезагрузиться, просто посмотрите в окно, посмотрите вдаль, посмотрите на небо. Но если вы за рулем, особо не отвлекайтесь, смотрите на дорогу, пожалуйста. Так, и вот нам тут пишет немножечко Динара и Алина, с днем рождения. Пусть мир вам подарит радость, счастье и любовь, хорошего отдыха и солнечного настроения. Коллеги из Seasoft Казань. Спасибо большое. Ульяна передает привет мамуле Алене. Всем хорошего настроения. Мы продолжаем.
2: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Друзья, вы замечали, что самые глубокие мысли почему-то приходят к нам именно вечером? А ученые выяснили, что к концу дня наш мозг немножечко снижает контроль и начинает мыслить посвободнее. И, возможно, поэтому самые лучшие идеи рождаются не за рабочим столом с утра пораньше, а вечером, за прогулкой с друзьями, за каким-то разговором расслабленным. Вот так вот. А с вами эти три часа была Алина Поспелова. Дальше меня сменяет замечательный Ленар. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Всем пока-пока.
2: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Ну а для нас вы, наши любимые слушатели, являетесь самым главным сокровищем. С вами я, Ленар Сиразов. И в ближайшие 4 часа мы будем вместе.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Майкл Джексон. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных

0: любимое радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Катулова 2. 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: программа «Выходной с тобой».
1: Да, друзья мои, только что буквально прозвучал легендарный трек диджея Грува, который называется «Счастье есть». Я надеюсь, что у всех вас вот такое приятное ощущение счастья прямо сейчас. Ну, а если этого нет, то давайте настроимся на это, ведь все в нашей голове. Вот, кстати, Алина, наша ведущая, еще минут где-то 10 назад сказала о том, что самые хорошие мысли, самые такие спокойные, ясные мысли, они возникают ближе к вечеру. Вот как раз мы с вами потихонечку движемся к вечеру, и я надеюсь, что самые светлые мысли будут у вас в голове. Если кто-то вас спросит, мол, а откуда у тебя такое хорошее настроение, вы скажете, вот слушала или слушал Бим-радио, и вот такое хорошее настроение появилось. Я очень на это надеюсь. Меня зовут Ленар Сиразов. Кстати, уже первое сообщение только-только что буквально пришло. Давайте прочитаем. Наша постоянная слушательница Ксения. Доброго дня, Ленар. Всегда приятно вас слышать на волнах любимого радио. Приятно вам эфира. Ксения, спасибо большое. Только что говорила о счастье. Вы знаете, вот именно такие сообщения, это такое тоже маленькие, но очень важные кирпичики счастья. Спасибо вам большое за эти теплые сообщения. Поэтому, друзья мои, наши дорогие, наши любимые слушатели, всем вам отличного настроения. Ближайшие 4 часа мы вместе с вами. Давайте проведем это время. Ну ура! Поехали!
0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пойду сделаю какао.
2: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
3: Что это такое?
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Программа для именинников «Первый тост».
10: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Субботняя программа «Выходной с тобой».
1: Да, наши любимые слушатели, это программа «Выходной с тобой». Меня зовут Ленар Сиразов. Я думаю, самое время рассказать про ситуацию на дорогах Казани. На самом деле ситуация несложная. Дороги почти свободны. Яндекс.Карта оценивает ситуацию в 2 балла. Поэтому все нормально, все хорошо. Единственная такая крупная пробка на улице Давлекеевской, Новодавлекеевской, от улицы Борисковской до моста через железную дорогу. Скорость потока 10 км в час и 800 метров вы проедете за целых 5 минут. Ну а в дальнейшем, конечно, друзья мои, особо каких-то крупных пробок нет. Есть определенные затруднения. Например, улица Московская, улица Шагабудина-Марджани от улицы Ташаяк до улицы Ахтямова. Скорость потока всего лишь 13 км в час и 2,5 км вы проедете за 12 минут. Вот, пожалуйста, туда не сувайтесь. Ладно, очень даже рискованно с точки зрения потери своего времени. Перемещаемся, друзья, немножко севернее. Улица Декабристов от улицы Чистопольской до улицы Гагарина. Скорость потока 21 км в час, 2,5 км. Вы проедете за 7 минут. Ну, как-то еще более-менее терпимо. Улица Восстания, улица Маршала Чуйкова от улицы Восход до улицы Бондаренко. Скорость потока 20 км в час, длина 2 км. Вы проедете за 6 минут. Ну и возвращаемся, конечно же, в центр. Улица Карла Маркса, улица Батурина от улицы Льва Толстого до Большой Красной улицы. Скорость потока 21 км в час, длина 2 км. Время проезда 6 минут. На дамбах, кстати, ситуация очень хорошая. По 0 баллов на каждой дамбе, на каждом мосте, друзья. Ну и, конечно же, все это распространяется на обе стороны. Кроме того, не забывайте про перекрытие в центре на улице Марджани, на улице Мусы Джалила, ну и, конечно же, на улице Чернышевского. Это вот где от Профсоюзной улицы до Правобулачной улицы. Я, конечно же, с этим не сталкивался, но вот тут так именно пишут. Хотя здесь небольшое уточнение, что это не перекрытие последнее, а это пробочка, опять же, центр, улица Чернышевского до Профсоюзной улицы, точнее, от Профсоюзной улицы до Правобулачной. Скорость потока 8 км в час, 300 метров вы проедете за 2 минуты. А я уж подумал, что перекрытие, но слава богу, что нет. Иначе пробки были бы вот такими прям большими, колоссальными. Друзья мои, ну что я хочу сказать. Все хорошо у нас на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте дистанцию, и все будет хорошо. Хорошо, поверьте мне.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что древние римляне делали статуи знаменитостей в основном из гипса? В зависимости от политической обстановки, головы гипсовых статуй иногда заменяли на другие.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Реклама на БИМ-радио.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Не знаю, конечно, как вам, но все-таки мне больше импонирует оригинал. Друзья мои, оставайтесь на волне любимого радио, и буквально через 3 минуты вы узнаете, кто родился сегодня, 25 июля.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Программа «Выходной с тобой».
1: Ну и, конечно же, я вам обещал рассказать, у кого же в этот день, 25 июля, день рождения. Давайте узнаем. А тут, кстати, между прочим, очень много интересных и примечательных личностей. Так, давайте начнем, мне кажется, с не особо знакомых, но, тем не менее, очень значимых людей в истории человечества. Итак, Розалин Франклин – это английский биофизик и ученый-рентгенограф, сыгравший ключевую роль в открытии структуры ДНК. Вот этот человек, конечно, очень крутой, очень крутой. Вы знаете, мы больше знаем там каких-то поп-знаменитостей, да, больше знаем даже исторических поп-знаменитостей, но вот таких людей мы все обязаны знать. Это люди-легенды в истории науки. Так, продолжаем. Следующее у нас это американская актриса Эстель Гетти, которая завоевала всемирную любовь благодаря роли Софии Петрилло в сериале «Золотые девочки». Вы смотрели такой? Я нет. Я вообще, кстати, смотрел очень мало сериалов в своей жизни. Продолжаем. Ну, действительно, дальше уже легенда советского кинематографа Василий Шукшин, выдающийся советский писатель, кинорежиссер, сценарист и актер. Вы его знаете по таким фильмам, как «Калина Красная» и «Они сражались за Родину». В этом году отмечается 97 лет со дня его рождения. Вот такой очень известный, очень значимый человек в истории Советского Союза. Ну и, конечно, его наследие мы до сих пор, друзья, получаем, да, смотрим его фильмы. Ну и продолжаем, друзья. Уже, собственно говоря, поп-культура. Здесь тоже очень много интересных личностей. Это Мэтт Леблан. Вы, наверное, такие сразу у вас в голове музыка заиграла. Это тот самый американский актер, который исполнил роль Джоуи Трибиани в культовом сериале «Друзья». Я думаю, что многие-многие вспомнили. Идем дальше. Наталья Бочкарева, российская актриса театра и кино, наиболее известная по роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе». И сразу в голове песня «Хочешь, я в глаза взгляну, в твои глаза». Ну, помните, та самая Даша Букина? Ой, да, конечно. Представляете, ей только 46 лет. Когда она снималась, ей, наверное, было сколько? Ну, на лет 16 меньше, 30 лет она тогда была, она сыграла такую уже взрослую женщину. Сомалийская американская супермодель, актриса и предпринимательница, ой, наконец-то, слава богу, вдова Дэвида Боуи, Иман, вот такая девушка, я, конечно, даже не знаю, как она выглядит, но она сейчас такая уже взрослая женщина, все-таки 71 год, но даже споткнулся, да, о ее представлении. Шантель Ван Сантен, американская актриса и модель, снималась в шоу Трумана, в сериалах «Холм одного дерева» и «Пацаны». Не шоу «Пацана», если что. Мэг Данелли, американская актриса и певица, звезда проектов Дисней. Снималась, в частности, в «Зомби». Я вот такую не знаю. Для меня, знаете, Дисней — это то, что было по воскресеньям с утра. Единственный нормальный мультик, кроме «Ну, погоди». За всю неделю, когда ждешь, а там папа говорит, нет, давай сначала посмотрим там из серии другую программу. Ну, условно говоря, точно не помню. Типа «Армейский магазин», и только потом. Ты такой думаешь, ну ладно. А еще была игра и «Гармония», любимая, которая всегда шла перед этими мультиками. Ну и американский актер, который сыграл ангела Аминадиэля в сериале «Люцифер», Вудсайд. Даже, кстати, имя не приведено целиком. Написано Д.Б. Вудсайд. Вот. Так что, друзья мои, вот такие исторические личности, известные медийные личности родились в этот день. Ну а вы напишите, кто из ваших близких родился в этот день. И, кстати, вы можете поздравить ему, передать привет. Вот такая предтеча программы «Привет приветов». Так что обязательно буду ждать. Ну, а мы, конечно же, продолжаем слушать классную музыку, друзья мои. Но на Бим Радио другой просто нет. Поехали.

0: Радио первое в Казани.
1: А вот эту песню я очень захотел вам поставить. Это, знаете, для меня эта песня — это ода молодости, энергии, драйва, влюбленности. В общем, все то, что у нас остается, даже несмотря на возраст.

И даже если сейчас вы в машине, друзья мои, танцуйте. Танцуйте больше. Жизнь прекрасна. Главное в этом верить.

0: Слушайте, ну как хорошо было просто послушать эту песню, знаете, вообще не в традициях радио, разных как раз-таки там радио, будь то там московские какие-то, федеральные радио, либо местное радио, не в правилах ставить треки, ну, больше 3 минут, там, ну, плюс-минус еще можно. Но вот, друзья мои, ну какой прекрасный был трек. Как вы понимаете, сама песня, это была не, ну, как бы не оригинальная песня, да, то есть вы, наверное, знаете, кто написал, да, и чьей группе принадлежит эта песня. Пусть все будет так, как ты захочешь. Это один из главных хитов группы Чайф. И была написана эта песня ее лидером Владимиром Шахриным. И песня дала название одноименному альбому, который вышел уже в далеком 1995 году. А вот эта песня, вариант песни, да, так скажем, в исполнении уже не Шахрина, она, собственно говоря, была исполнена специально для фильма, мюзикла, который называется «Стиляги». Вот. Очень нравится мне этот фильм, вообще нравится музыкальная составляющая этого фильма. Кстати, касаемо песни, давайте расскажу. Я, в общем, поискал какие-то, постарался найти какие-то интересные факты. Стало безумно интересно. В общем, смотрите, пусть все будет так, как ты захочешь. Это не просто строчка из песни, да, а целая веха в истории группы Чайф, рассказывает нам один источник из интернета. Альбом с этим названием стал судьбоносным, а песня «17 лет», которую часто называют по главному лозунгу припева, закрепила за группой статус главных романтиков уральского рока. Ну, а мы знаем вообще, уральский рок, это вообще Урал, это Свердловск, точнее, да, это как раз-таки один из самых таких, ну, важных мест, локаций для истории русского рока. Ну, и вот, смотрите, песня является очень личной, кстати, между прочим, и очень интимной серенадой Владимира Шахрина, которую он посвятил своей жене Елене. Повод для написания был следующим. Шахрин сочинил композицию в подарок супруге на 17-летие совместной жизни. А вы думали, что просто так, что ли? Музыкант ласково называет эту песню нашей историей любви, которую, тем не менее, смог примерить на себя каждый влюбленный, который слушал эту песню. А смысл строчки про возраст: тебе 17, тебе опять 17 лет. Нет, я немножко другой кусочек исполнил. Ну, в общем, тебе 17, тебе опять 17 лет. Это метафора неувядающей юности, свежести чувств, несмотря на прожитые вместе годы и появление детей. Вот, в общем, такая интересная песня с большой историей, которая, я думаю, стала для многих очень знаковой. Так что вот такая очень полезная информация. Вот, так что будете знать и подпевать сегодня, завтра или в любой другой день эту песню. Будете вспоминать о том, что вот Бим Радио, между прочим, все это рассказало. Ну а сейчас реклама, друзья мои, на Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Считаем правильно с Находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: радио.
1: Субботняя программа «Выходной с тобой».
2: Ну и, конечно же, давайте узнаем про погоду, которая царит на улицах Казани и вообще всея Татарстана, но начнем все-таки с Казани. На данный момент температура 31 градус тепла, ощущается как плюс 33. Кстати, удивительно, когда я был на улице, я такого не почувствовал. Вроде какая-то комфортная была жара, но, видимо, не особо сыро, да, влажность какая-то невысокая. Это, конечно же, не может не радовать. И давайте посмотрим, что ожидает сегодня ночью и вечером. Да, начнем с вечера, конечно же, плюс 26, ночью плюс 22 градуса тепла. Неплохо, неплохо, можно погулять. Идем дальше. Завтра, 26 июля, у нас днем температура плюс 33. Причем, что интересно, эта температура будет ощущаться как плюс 35. Так что, вот кто жаловался, мол, вот до сих пор в Казани нормальной жары нет, нет нормального лета, пожалуйста, получите и распишитесь, как говорится. Ну и завтра ночью плюс 26, будет тепло. Мне кажется, в этот момент, когда я объявляю прогноз погоды, многие, так скажем, люди, компании, которые реализуют кондеры, мне кажется, они очень-очень порадовались вот такой погоде. Идем дальше. Что же нас ожидает в понедельник, да, в первый день рабочей недели, да, следующая рабочая неделя. Итак, днем плюс 30, уже облачно, вот, даже вечером будет дождик, но, по крайней мере, так нам обещают, ночью плюс 23. Во вторник, 28 июля, плюс 25 днем, причем, знаете, и дождик будет, и солнышко, все так переменно. Ну и ночью, давайте посмотрим, температура будет плюс 21, не так уже тепло, как в эти ближайшие дни. Ну, а в среду смотрим плюс 29. Жара, тепло будет ощущаться как плюс 31. Но вот вечером и ночью будет уже такая дождливая погода. Причем, я так понимаю, что дожди будут очень мощными, такими сильными, интенсивными. Ну, в общем, могу говорить много разных синонимов к одному слову. В общем, друзья мои, погода, в общем, переменная, как говорится. И дожди будут, и солнечная погода. В общем, все как и полагается летом. А вы что хотели? У природы нет плохой погоды, как говорится в известной поговорке. Ну и специально для вас поставил эту легендарную песню от Eminem и Dido. Название «Stand», просто легендарный трек. Давайте послушаем. Dear Slim.

0: Элитный вечер. На Бим Радио.
1: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами Майкл Джексон. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возраста.

0: на Бим-радио.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Программа «Выходной с тобой».
1: Конечно же, продолжаем. В студии Ленар Сиразов. Это Бим Радио, ваше любимое радио. И знаете, такая интересная тема. Точнее, нашел интересную статью про кошек. Стало интересно. Думаю, давай-ка почитаю. Вот, в общем, давайте послушаем, что говорит новость. Кошки не мяукают друг с другом. Представляете? Оказывается, это вот чисто в отношениях с человеком. Вот это правда или нет? Это тоже большой вопрос. Я как будто видел, что кошки все-таки друг с другом общаются, они мяукают. Ну как, когда дележка территории происходит, они друг на друга орут, если так можно сказать. Ну, наверное, это все выглядит как такое злобное, агрессивное мяу. Так вот, данный звук мяу характерен для котят, которые подзывают мамы. Маму, пишется в статье. Также со временем кошки приспособились мяукать в качестве своеобразного общения с человеком. Самое интересное заключается в том, что дикие кошки не мяукают вовсе. И знаете как, я тоже посмотрел несколько видео, связанных вот с кошачьими, крупными кошачьими. Между прочим, это оказалось, что неправда. Гепарды очень даже хорошо мяукают, да. Хоть такая, знаете, большая громоздкая кошка. Не тигр, конечно, но все-таки тоже для кошки очень большая. Так вот, все нормально, мяукают. Так что не всем интернет-статьям мы верим. А вообще сегодня прочитал, точнее посмотрел такое интересное видео. Есть один обзорчик на известном, известном приложении, да, которое у нас, при помощи которого вы можете посмотреть видео. О, господи, как все сложно стало объяснять в последнее время. Так вот, друзья, вы знаете, известное приложение, канал, вот, в общем, который можно посмотреть, вот, где большинство видео хранятся, которые мы с удовольствием смотрим. Так вот, к чему я, наконец-то, я пришел к этому. Так вот, посмотрел интересное видео одного такого, так скажем, исследователя животных. Так вот, он говорит, что люди думают, что это они как-то вот так взяли и смогли сделать так, что кошка была рядом с ними, да, домашнюю кошку. Но на самом деле ученые считают, что это наоборот случилось, что это кошки, так получается, домашние человеком. Но в каком смысле? То есть именно кошки позволили человеку быть рядом, а не кошки. То есть, по сути, для человека, ну, в те времена, в дикие там времена, по сути, кошка не так была необходима. Это, наверное, потребность в кошках, как тех, кто ловит мышей и прочих грызунов, она возникла позже, когда уже дома пошли и так далее. Так вот, а раньше такого не было. Вот. Но кошки как-то, видимо, своей лаской, своим таким проницательным умом, они дошли до того, что люди сами начали их держать рядом с собой, ну и, соответственно, подкармливать их. Вот. Так что такой интересный вариант. Я, конечно, точно не знаю, это правда или нет. Опять же, интернет-источники разные, но вот мне эта информация понравилась. И, знаете, даже на основе своей кошки я чувствую, что это не она у нас живет, а скорее это мы живем у нее. Ну ладно, друзья мои, вот, в общем, такая интересная информация. В общем, такие у нас кошачьи новости. Мяу. Именно это хотелось добавить. Но мы продолжаем, друзья мои. Дальше Аня Пересельд и Ваня Дмитриенко.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
2: Это чудо! Чудо!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Радио. Первое в Казани. Субботняя программа «Выходной с тобой».
1: Так, ну и, конечно же, продолжаем, друзья, это выходное с тобой на Бим-радио, на любимом радио. Меня зовут Инар Сиразов. И вот, знаете, еще какой-то интересный такой новость для вас. Вот. Ну и, кстати, по-моему, нашел эту интересную новость. Так, нашел. Смотрите, сейчас такая, в последнее время была такая ненастная погода. Где-то два дня назад вообще ночью были громы, молния, да, прям вот стихия разыгралась. А я прочитал, в общем, такой интересный факт, что, оказывается, каждую секунду молния бьет в землю 100 раз, представляете? То есть мы, наверное, это даже не замечаем. Нам кажется, что, мол, ой, там где-то далеко все это происходит, не все видно, наверное, там 3-4 молнии там за минуту и так далее. Ну, может, там почаще, если так прям вообще все разыгралось. А оказывается, каждую секунду молния бьет в землю 100 раз. Представляете? Это очень-очень много. То есть, если бы целый день шла молния, да, то есть это было бы 8,6 миллионов раз. Представляете? Это было бы, конечно, вообще нечто. Так что, друзья мои, если вы где-то видите, что разыгралась вот такая погода, такая бушующая погода, и вы чувствуете, что вот раскаты грома уже над вашей головой, то, конечно же, постарайтесь соблюсти правила безопасности, да, постараться скрыться от этих молний, поскольку все это чревато. Я, конечно же, слышал про одного, знаете, по-моему, американского мужчину, которого, ну, раз 8 било молнию. Если вы хотите, я могу, конечно, поискать информацию про этого мужчину. В общем, представляете, на протяжении жизни, ну, как минимум 8 раз его била молния в разные периоды жизни. Даже что-то похожее было в фильме, помните, «Загадочная история Бенджамина Баттона», когда был показан мужчину, которого постоянно била молния. Так вот, такой человек на самом деле существовал в жизни. Их на самом деле было очень-очень много. Давайте я вот ради интереса возьму информацию, точнее, поищу информацию, возьму ее на вооружение и обязательно ее вам прочитаю, расскажу о ней. Вот, но просто к чему я веду. Друзья мои, если происходит какая-то непогода, то обязательно постарайтесь как можно максимально безопасности уделить себе. Ну, сами понимаете, молния — это, конечно, конечно же, не шутки, удар ее может быть очень-очень чреватым. А что уж тут говорить про шаровые молнии, это уже отдельная тема. Даже кто-то может сказать, что это фантастика, а нет, тоже такое обязательно бывает. Даже, кстати, помню, когда-то была новость, что в казанском троллейбусе, по-моему, в казанский троллейбус вошла шаровая молния. И что вот эту шаровую молнию видела сразу несколько человек, но, слава богу, она как-то вот так прошла, и, точнее, пришла и ушла, вот, и никто не пострадал, но зато яркие памятные воспоминания все-таки у пассажиров того автобуса остались. Так что, друзья мои, берегите себя, хоть погода может казаться такой, знаете, невероятно красивой, но в первую очередь ваша жизнь, ваше здоровье, здоровье ваших родных и близких важнее всего, превыше всего. Так что обязательно помните об этом.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Лето на любимой волне.
1: Субботняя программа «Выходной с тобой».
2: Так, я вам обещал найти информацию про человека, по которому молния ударяла целых 8 раз. Слушайте, я нашел целых 2 таких человека. Правда, не по 8 раз, но очень-очень даже близко. Вот, человеком, в которого официально чаще всего попадала молния, является американский егерь Рой Салливан. Вот, в него молния попадала 7 раз за всю жизнь. А, кстати, а второе место, ну, так скажем, официально даже первое место занимает Мелвин Робертс. В него молния попадала 11 раз, только... Вот эти все 11 раз, это не все, точнее, из них являются такими документально зафиксированными случаями. Так что, ну, как посмотреть? Но давайте мы все-таки вернемся к нашему официальному рекордсмену. Просто даже стало интересно, а почему, как он вообще смог выжить, да? Итак, давайте расскажу, как вообще он попал в книгу рекордов Гиннесса, почему он выжил, и давайте расскажу ситуацию, в которых его настигали молнии. Итак, жил, так, давайте я посмотрю. Ага, в общем, все 7 подтвержденных ударов молнии произошли в период с 1942 по 1977 год. То есть, получается, 35 лет, друзья мои. Ну, периодичность, конечно, такая пугающая. Итак, 1942 год, первый удар на пожарной башне. Ему обожгло ногу и сорвало ноготь на большом пальце. Потом, спустя через 17 лет, молния ударила, когда он ехал в грузовике по горной дороге. Мужчина потерял сознание, а его брови и волосы просто-напросто сгорели. Ужас какой. Далее, на следующий год, ужас, как у него все это происходило часто. Разряд попал в него на территории его собственного сада, в результате чего левое плечо было парализовано. Далее, через 2 года навес за административной станции парка, да, как раз таки, навес на административной станции парка притянул разряд, вот так лучше прочитать. А у Салливана снова загорелись волосы, мне кажется, его барбер, наверное, с ума сошел. Вот, после этого он стал возить с собой емкость с водой. Следующий год молния ударила из облака, когда он пытался уехать от грозы на машине. Снова загорелись волосы и обгорели ноги. 76-й год. Удар на палаточной стоянке повредил ему лодыжку. И 1977 год. 7-й удар произошел во время рыбалки. Мужчина получил ожоги груди и живота. Вы представляете, да? Даже порыбачить спокойно нельзя было. Есть был... Точнее, был такой шанс, что он мог получить удар молнии. В общем, друзья мои, целых 7 официально задокументированных случаев. И на самом деле, почему он выжил, да? Наверняка вы задаетесь вопросом. Скорее всего, это объясняется физическим явлением поверхностного разряда, отсутствием прямого попадания в сердце и счастливым стечением обстоятельств. Вообще, около 90% людей во всем мире выживают после удара молнии. Вот, и Салливан, кстати, каждый раз попадал в эти заветные 90%. Итак, как мы сказали, эффект поверхностного разряда, то есть ключевой физический фактор. То есть, когда молния попадает в человека, электрический ток огромной силы часто идет не вглубь тела, а мгновенно стекает по мокрой от пота или дождя коже и одежде прямо в землю, то есть внутренние органы в целостности. Потом траектория тока в обход сердца, да, то есть если напрямую через сердце проходит молния, то, конечно же, это вызывает остановку сердца и мгновенная смерть. Так вот, а в случае с Салливаном, да, с нашим героем, ток шел по касательной или через конечности, то есть через ногу в ботинок, через плечо, либо сжигал волосы только на голове. Ну и, конечно же, вот в частности, 2 раза молния настигала его в машине, да, и, соответственно, это тоже... помогло ему, потому что металлический корпус автомобиля работает как клетка Фарадея, то есть пропуская основной разряд по внешнему контуру в землю. Я надеюсь, что все было понятно, что только что я сейчас сказал. В общем, ну то есть клетка Фарадея означает, что человек, если внутри в этой машины, этой конструкции, то, так скажем, он только может поймать остаточную часть энергии. Но, друзья мои, вот между прочим, да, хоть никакой госпитализации у Салливана не было, который пережил 7 ударов, но психически, да, он, это, конечно, все на него очень даже сильно повлияло, потому что он начал страдать от жесточайшей паранойи. Он думал, что тучи преследуют его лично. Вот такая интересная история. Ну и, конечно, чуть позже расскажу вам о том, что же спасает от молнии, что делать в такую погоду.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: И, конечно же, давайте поговорим о погоде, что нас ожидает. До этого я рассказывал про ситуацию в Казани. Ну а давайте посмотрим, что будет происходить по всей нашей республике, нашей любимейшей республике Татарстан. Итак, у нас сегодня, дамы и господа, сегодня у нас 25 июля, поэтому давайте посмотрим погоду уже, получается, на завтра, на 26 июля. Это у нас, получается, воскресенье. Переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами кратковременное усиление до 14 метров в секунду, ночью при грозе 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, а максимальная температура воздуха днем составит плюс 31, плюс 36 градусов. Ох, жарковато, жарковато. Ну, а что вы хотели? Июль не сдает свои позиции. Так надо, правильно, правильно? Идем дальше. Давайте посмотрим вообще на ближайшие сутки. То есть, начиная вот сейчас у нас московское время 16 часов 41 минута. Вот на вот ближайшие, ну, получается, 22 примерно часа, да? Даже 23 часа. Нет, больше. Больше добавляю еще. В общем, смотрим. В Казани, да, в Богатых Сабах, в Арске, в Кукмаре, Мамадыше, в Лаишевой, Рыбной Слободе. Сегодня ночью плюс 19, плюс 21. И, конечно же, завтра днем плюс 32, плюс 34. Буинск, Апастово, Тетюши, Дрожжаное. И смотрим, что у нас ожидает в моих родных краях. Ночью сегодня температура плюс 18, плюс 22. Днем завтра температура плюс 31, плюс 35 градусов тепла. Очень хорошо. Мы идем дальше, передвигаемся уже ближе к Чистополю, к Болгару, к базарным атакам Аксубаева и Нурлату. Температура сегодня ночью составит плюс 17, плюс 21 градус по Цельсию, а завтра днем температура плюс 32, плюс 36. Ну, тут самая такая большая жара по Татарстану будет, однозначно. Идем далее. Юга, получается, у нас восток. Заинск, Альметьевск, Джалиль, Азнакаево, Лениногорск, Бугульма и, конечно же, Бавлы. Сегодня ночью температура плюс 17, плюс 20, а но, точнее, завтра днем температура плюс 31, плюс 35 градусов тепла. И, конечно же, набережные Челны, Менделинский, Елабуга, Нижний Камск и Менделеевск. Смотрим, температура сегодня ночью составит плюс 17, плюс 21 градус, а завтра днем плюс 31, плюс 34 градуса тепла. Ой, друзья мои, завтра будет жарко. Я надеюсь, не только с точки зрения погоды, но и, надеюсь, с точки зрения перипетий вашей жизни, личной, профессиональной и не только. Но надеюсь, что она будет жаркая только с самой хорошей стороны. Так что, друзья мои, жара наступает. Это лето, это Казань, это Республика Татарстан и новости о погоде от БИМ-радио.

0: погоды. Бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
1: БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством. Фармленд.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

Первое в Казани. Любимое радио. Бим-радио.

0: Субботняя программа «Выходной с тобой».
1: Ну, не знаю. Вот тут Лев говорит, что зачем этот Лондон. Я вот лично бы съездил бы. Вообще хотел бы, знаете, после этого лета посетить большое количество стран. Но, наверное, вряд ли это, конечно же, удастся. Друзья мои, мы начали говорить про грозу, точнее, про молнии. Да, и вот как раз-таки я вам рассказал про человека, который испытал действие этой молнии целых 7 раз. А есть еще человек, представляете, который испытал действие молнии. Получается, сколько раз? 11 раз. Но это неофициально. Все-таки есть как бы такой момент. Кстати, прочитал про такого колумбийского солдата. Его зовут Александр Мендон. Кстати, необычное имя для колумбийца. В общем, в этого человека за короткий промежуток времени молния ударила целых 4 раза. Из-за этого армия была вынуждена отправить его в отставку ради безопасности сослуживцев. Ну, такая, хочу сказать, уважительная, благородная причина для того, чтобы работать, не выполнять службу. Вот так считает в колумбийской армии. Ну и давайте расскажу вообще про то, как, ну, вообще, что нужно сделать, как нужно себя вести для того, чтобы вас молния не попала. И, кстати, параллельно вам предлагаю написать о том, что если в вашей среде, да, имеется в виду среди ваших родных, близких, друзей, знакомых, люди, в которых попадала молния, либо были ситуации, когда, например, вот видели, может, даже, возможно, шаровую молнию. Давайте все-таки мы эти темы объединим. Пишите +7 92 72 42 102 8. Это наш Telegram и Макс. +7 92 72 42 102 8. Будет интересно почитать вот именно про ваши случаи. Знаете, всегда есть такой знакомый, ну, про которого рассказывают, что вот, знаете, у моего троюродного брата есть друг, вот, а у этого друга есть сестра. В общем, и в эту сестру когда-то попала молния. То есть можете рассказать и такие истории, будет очень-очень интересно. Ну а прямо сейчас давайте я вам дам несколько советов. Вот, кстати, я благодарю искусственный интеллект за эти советы однозначно. Так вот, что же нам нужно делать? Во-первых, есть разные ситуации, в которых молния вас может попасть. Вообще есть разные расположения, и везде есть свои особенности, да. Если, например, гроза вас застала на открытой природе, то обязательно нужно спуститься с возвышенностей. Немедленно уйдите с холмов, хребтов и гор в низины или овраги. Далее, избегайте одиноких деревьев. Никогда не прячьтесь под отдельно стоящими деревьями, особенно под дубами, тополями и соснами. Так что будьте в этом вопросе очень внимательны. Если вы видите, там дуб стоит такой, и вы такое, ну, надо под него сейчас спрятаться. Не-не-не, так не надо делать. Держитесь дальше от воды, то есть немедленно выходите из водоема и отойдите от берега, так как вода отлично проводит ток. Ну и, конечно же, сложите металлические вещи. Уберите металлические удочки, колышки палаток, вот металлические, топоры, да, зонтики на расстоянии 10-15 метров от себя. А вообще, знаете, даже лучше не убирать, а просто отойти. Вот, и примите позу эмбриона. Если деваться некуда, присядьте на корточки в низине, опустите голову к коленям и ступни поставьте плотно друг к другу. Не ложитесь на землю. Тоже очень важный момент, потому что, ну, как я понимаю, то, что в земле есть жидкость, да, то есть вода тоже проводит ток. Я, конечно, не тот человек, который знает законы физики, но я вот так догадываюсь, как элементарная физика, мне так кажется. Если гроза застала вас в городе или транспорте, то зайдите в здание. Лучшее укрытие — это капитальный дом, магазин или торговый центр с громоотводом. Оставайтесь в машине, автомобиль безопасен благодаря металлическому кузову. Закройте окна, опустите антенну не трогайте металлические детали салона. Отойдите от остановок и линий электропередач. Я думаю, все вот это знают. Не стойте под навесами остановок, рекламными щитами и высокими металлическими конструкциями. Ну а если вы находитесь дома, то обязательно закройте окна, дымоходы, отключите электроприборы, не трогайте краны и трубы, не пользуйтесь мобильным телефоном и лучше всего не пользоваться проводным телефоном. Они более опасные. Вот если мобильный телефон, то есть им пользоваться можно, но все-таки нежелательно. Если пользуетесь, то лучше отойти от окна. Так что, друзья мои, я надеюсь, что вас никогда эта проблема не коснется. Берегите себя обязательно. Ну и пишите ваши интересные истории про удары молний.
0: На Бим Радио. Сегодня с нами Майкл Джексон. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возраста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
7: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
8: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио – первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Субботняя программа «Выходной с тобой».
2: Да, друзья мои, на самом деле продолжается выходное с тобой, со всеми вами, наши любимые слушатели. Мы тут подняли такую очень интересную тему, как вот вообще молния, гроза, не просто молния, а шаровая молния, чтобы какие интересные случаи вы можете вспомнить из своей жизни, из жизни своих родных, близких, друзей, а может быть даже знакомых. Поэтому пишите обязательно номер телеграмма и номер Макса +7 90 272 42 102 8 +7 90 272 42 102 8. Ваша интересная история я обязательно расскажу. Ну и давайте почитаем ваши ответы. Их несколько. Бабай пишет: а те люди, которых молния ударила, они, наверное, ходят и всегда улыбаются, и волосы дыбом. И тут таких много смеющихся смайлов, да. Ну, бабай, наверное. Я, на самом деле, вот в моей жизни не такого человека, которого бы ударила молния, но вот как раз-таки, знаете, у моего папы когда-то вот в юности, наверное, я не знаю, я родился к этому времени или нет, вот он рассказывал, что однажды вот сидел дома, там вообще дом такой был, ну, не намоленный, что ли, да, ну, вот какие-то всякая, знаете, там чертовщина какая-то происходила постоянно, вот, но потом, как там пригласили мулу, там стало все хорошо. В общем, он рассказывал такой случай, что однажды вот он сидел, там смотрел, по-моему, телевизор, и бац, короче, шаровая молния зашла в этот зал, вот, и он как-то успел уклониться, и она как вот быстро появилась, так же быстро исчезла. Вот такая история вот уже лично от меня. Кстати, Чулпан тоже, кстати, написала. Чулпан, спасибо большое вам за ответ. Добрый день, любимчик. Есть у меня воспоминания из детства. Мне было лет 5-6, и как-то мы с папой возвращались поздно вечером домой. Был дождь, гроза, и мимо нас пролетела шаровая молния, мы остановились. До сих пор не могу понять, это моя фантазия или правда, но есть такое воспоминание. Папы давно уже нет, уточнить не у кого. Чулпан, спасибо большое еще раз за эту историю. Вот, кстати, ну, мне кажется, наверное, что это не ваша фантазия. Мне кажется, это наверняка было, потому что все-таки, конечно же, шаровая молния — это очень редкое явление, даже видеозаписи, в принципе, ну, не так много, но они все равно есть. Я думаю, с учетом того, что в нашем мире все больше и больше становится видеокамер, мне кажется, больше таких случаев, которые документально, так скажем, зафиксированы, их будет все больше и больше и больше. Так что я думаю, что такое было обязательно, конечно, было. Вот. Но шаровая молния, конечно, это особое явление. Даже, кстати, ученые до сих пор, по-моему, до конца не могут разгадать, что это, поскольку вот, ну, нет, они не могут провести какие-то эксперименты. Настолько это редкое, необычное явление. Мне кажется, если они разгадают, что такое шаровая молния, мне кажется, с точки зрения вот энергетики, мы с вами, друзья мои, очень-очень быстро продвинемся. Вот, кстати, еще одна история, ее уже допечатывают. Давайте я расскажу, что еще мне отправили. Так, я ищу, вот, я как раз-таки нашел эту историю. Ольга пишет: «Бим-радио, привет, мою маму в юности ударила шаровая молния прямо в доме. Солетела через печную трубу, покрутилась по комнате и взорвалась около радиоприемника». Я думаю, надеюсь, что в это время «Бим-радио» тогда не звучало, да, но все-таки помню, это очень такие, наверное, думаю, что очень давнишние события. Маму не задело, но испуг на всю жизнь при приемник, кстати, в щепки разнесло. А знаете, почему в щепки разнесло? Потому что там бим-радио не было. Вот, наверное, из-за этого. Так, Лилечек пишет. Ну-ка, Лилечек, да, спасибо за вашу историю. Да, так, ага, вот, начинаю читать. Добрый день. Когда я была маленькая, мы собирали смородину, и к ногам мамы упала шаровая молния и исчезла. Вот, а примолник пишет, точнее, продолжаю писать. Лилечек пишет, что при молниях надо себя беречь, друг погиб от прямого попадания. Так что будьте аккуратны, пишет Лилечек. Спасибо большое, Лилия, спасибо большое за эту историю. Да, друзья мои, не зря, кстати, я вам прям целых 5 минут рассказывал про правила безопасности. Да, конечно, знаете, я обычно люблю там выходить там по несколько там, минут, там 2-3 минутки, но тема такая очень важная, и если мои рассказы о правилах безопасности как-то помогут вам или вашим близким, я буду только очень рад. Я считаю, что тогда этот день, да и в принципе моя жизнь удалась. Продолжайте писать ваши истории, их много, обязательно прочитаю.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что каждая зебра имеет уникальный рисунок из черных и белых полос, подобно отпечаткам пальцев у человека? Детеныш зебры узнает свою мать именно по этому рисунку. В первое время после рождения она прикрывает его от сородичей своим телом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Выходной с тобой на БИМ-радио.
5: Итак, наша сегодняшняя тема – это молнии, шаровые, обычные молнии, что делать, вообще какие-то интересные случаи. Обязательно пишите Telegram и, конечно же, наш Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102.8, +7 92 72 42 102.8. И, друзья мои, вы большие молодцы, прям так приятно читать ваши сообщения. Конечно, не все сообщения такие позитивные, но это жизнь, друзья мои. И если наш эфир, да, он как-то вот поможет людям, я буду только рад. Вот, ну давайте почитаем историю. Итак, много лет назад, когда я была подростком, рассказывает Альбина, в деревне Сарсас-Багряж в Заинском районе шаровая молния попала к нам в баню и сожгла ее дотла. Главное, хорошо, что в этот момент никого не было в бане. Вот видите, какие истории, да? Ух ты! Спасибо большое, Альбина, за историю. Это наша постоянная слушательница. Спасибо вам всегда за теплое пожелание хорошего эфира. Очень приятно всегда вас читать. Кстати, я с Альбиной даже однажды виделся, я обещал, что зайду к вам на работу. И вот пришел, он такая в шоке была, говорит: ох ты, ничего, Селинар, вы пришли. Ладно, продолжаем рассказывать ваши истории про молнию вообще, что было, что случилось и так далее. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Лилечка, кстати, написала, да, помните историю, то есть когда она была маленькой и собирали смородину, и к ногам мамы упала шаровая молния. Вот, я спросил Лиля, а что вообще случилось, маму не задело, она сказала: тьфу-тьфу-тьфу, лагашкар, все обошлось, и слава богу. И давайте прочитаем еще истории. Так, вот, Максим, кстати, написал: мне бабуля рассказывала, что когда она жила в деревне, была совсем юна, к соседке в дом залетела шаровая молния. Вот, и эта соседка, она была бабушкой, то есть уже пожилого возраста, она воспитывала внука-инвалида, и вот так мальчик-инвалид остался совсем-совсем один. Вот такая грустная история, друзья мои. Так что обязательно себя берегите. Конечно, я не знаю, как нужно себя беречь от шаровой молнии, от обычной этой молнии. Есть такие способы, о которых я уже рассказал, да. Кстати, вот в Telegram нам написала Алина не про шаровую молнию, но слышала, если вас ударила молния, то вас нужно закопать глубоко в землю, заземлить. Насколько глубоко, Алина, интересно. Очень много историй прочитала в интернете про это. Кстати, я ради интереса, вот я не знаю, сейчас найду свою вкладку, тут мне прям очень-очень много вкладок. В общем, прочитал, точнее, вбил в поиске, нужно ли заземлять человека в землю после удара молнии. Вот, и прочитал следующий ответ, что заземлять или закапывать человека в землю после удара молнии не нужно и опасно, представляете, даже опасно. То есть весь электрический заряд уходит через, проходит, точнее, через тело, буквально за долю секунды в момент самого удара, а закапывание только отнимает драгоценное время и ухудшит состояние пострадавшего. Поэтому заземление бесполезно. Все почему? Мгновенный разряд, да, электричества не задерживается в теле человека после удара. И вообще это миф из прошлого, что закапывание человека, в общем, это является опасным таким суеверием, которое мешает оказать реальную помощь. А что же нужно делать на самом деле? Друзья, мои, никого закапывать не надо в землю, да. Нужно проверить пульс и дыхание человека, в которого ударила молния, оценить состояние пострадавшего, это раз. Обязательно вызвать скорую, срочно нужно позвонить в экстренные службы, сделать реанимацию, то есть если нет дыхания и пульса, то начинайте делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Вот этому, кстати, я считаю, что должен обучиться каждый человек, как говорится, не дай бог. И обязательно обработайте раны, наложите сухие чистые повязки на места ожогов. В общем, друзья мои, я надеюсь, что вот эти советы, рекомендации, которые я читаю, никогда вам не пригодятся. Надеюсь, что таких случаев не будет. Главное, берегите себя, своих родных и близких, как по возможности максимально. Ну и все равно надо знать правила оказания первой медицинской помощи, правила оказания сердечно-легочной реанимации. Так что, друзья мои, обязательно знайте, как говорится, предупрежден, значит вооружен. А это никогда не бывает лишним. Ой, заговорился что-то я, но тема действительно очень интересная. Прямо сейчас реклама на Бим Радио.
0: Реклама на Бим Радио.
6: Тэнк 500 Техно Премиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Техно Премиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
7: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2.0+.
8: Газ в пол и в Дакар Про Клайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредиты, страхование, выкуп и комиссия, авто под заказ. Все это Дакар Про Клайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
9: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: С погодой на Бим-радио.
1: И, конечно же, поговорим о погоде, если начали разговаривать про молнии, про вообще разгул стихии. Кстати, вот только что прочитал такой интересный факт. Послушайте, что, оказывается, примерно 1 из 100 миллионов людей страдает аллергией на дождь. Любое воздействие воды на кожу вызывает покраснение, отеки у этих людей. От попадания под дождь такие люди могут даже умереть. Представляете? Такой случай, ну, я так понимаю, по расчетам, где-то 80 человек в мире от этого страдают. Я надеюсь, что вы не из этого числа. А все почему? Потому что вот в ближайшие дни у нас погода такая, ну, в том числе и с дождем. Поэтому давайте прямо сейчас мы и узнаем, что же будет, да, вообще какие такие у нас новости из мира погоды. Давайте прямо сейчас я об этом расскажу. Ну и, конечно же, давайте пока что мы поговорим о погоде в Казани. На данный момент, прямо сейчас, температура у нас составляет 30 градусов тепла, облачно с прояснениями, и сегодня осадков не ожидается. Поэтому те люди, у кого есть аллергия на дождь, друзья мои, у вас все хорошо сегодня. Но давайте поговорим еще о погоде на завтра и вообще на ближайшие дни. Завтра, 26 июля, воскресенье, будет отличная погода, плюс 33 градуса тепла днем, ночью плюс 26, переменная облачность, в общем, все хорошо, все прекрасно, все великолепно. Ну, а, друзья мои, в понедельник погода тоже будет хорошей, правда, будет облачно на протяжении всех суток. Днем температура плюс 31 градус тепла, ночью плюс 23. Это я рассказываю про понедельник. А вот уже во вторник, пожалуйста, это будут, друзья, дождливые дни. Днем температура будет плюс 25 градусов тепла, будут дожди, но не скажу, что прям очень такие сильные, а ночью будет температура плюс 21 градус, но дождя не будет. В среду давайте посмотрим. Днем температура плюс 28 градусов тепла, погода снова разыграется, но вот вечером, кстати, температура будет немножко пониже, но это вполне ожидаемо, к вечеру холодает, но, друзья мои, там уже будут не просто дожди, а прям такие сильные дожди весь вечер и всю ночь. Так что заранее знайте об этом и помните, что, друзья мои, если это будет дождь, то, возможно, будет и молния. А про молнию, про то, как защититься от нее, мы рассказали. Я надеюсь, что вы это прослушали. Это был прогноз погоды от Бим Радио. И, конечно же, благодарю за актуальную информацию Яндекс.Погода. Спасибо большое.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
1: Градусов тепла, погода снова разыграется, но вот вечером, кстати, температура будет немножко пониже, но это вполне ожидаемо, к вечеру холодает, но, друзья мои, там уже будет не просто дожди, а прям такие сильные дожди весь вечер и всю ночь. Так что заранее знайте об этом и помните, что, друзья мои, если это будет дождь, то, возможно, будет и молния. А про молнию, про то, как защититься от нее, мы рассказали. Я надеюсь, что вы это прослушали. Это был прогноз погоды от Бим Радио. И, конечно же, благодарю за актуальную информацию Яндекс.Погода. Спасибо большое.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: коды от BIM Radio. И, конечно же, благодарю за актуальную информацию Яндекс.Погода. Спасибо большое.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: назад.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
7: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Да-да, друзья мои, продолжаются выходные на любимом радио. Сегодня, представляете, только суббота, еще завтра воскресенье. То есть отдыхаем прям на полную катушку. Кстати, мне стало интересно вообще, вот если мы хотим отдыхать же на полную катушку, нужно же и хорошо зарабатывать, так ведь? А для этого нужна хорошая профессия. Вы, наверное, сейчас подумали, сейчас какая-то реклама будет. Да нет, я просто нашел статью, где названа «Самая привлекательная профессия в России». Спрос на специалистов – этого профиля в России вырос на целых 141%. Что же это за профессия? Давайте все-таки почитаю статью вам ради интереса. Металлургическая отрасль переживает масштабный ренессанс, возвращая себе статус одного из самых привлекательных секторов экономики. Как сообщила в интервью изданию, который называется «Абзац», карьерный консультант Зулия Лойкова. Ох, какое необычное, да? Зулия Лойкова. Первый раз такое слышу, сочетание. Только за первое полугодие текущего года потребность в специальностях данного профиля, то есть мы говорим про металлургию, подскочила на впечатляющие 141%. А все это почему, друзья? Чем объясняется, да? Во-первых, масштабная экспансия отрасли – это запуск новых производственных мощностей в регионах, модернизация существующих цехов и активное наращивание экспортных поставок. В общем, это, давайте так скажем, да, это у нас такие красивые слова такие, да, но если уж говорить о престижности профессии металлурга, то в советский период она была запредельной. Я думаю, что поколение наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек это прям прекрасно знают, прекрасно помнят. Вот, последние десятилетия престиж этих профессий, да, вообще профессии металлурга, точнее, снизился, но, да, друзья мои, все, так скажем, возвращается на круги своя. То есть, если раньше там люди, вот молодежь, в частности, мечтала о работе в офисе, помните, там все говорили, я помню, в детстве, когда мы вот общались с друзьями, мы такие, ну, мы хотим стать менеджерами. Так вот, друзья мои, сейчас как раз таки специальности, связанные с металлургией, снова на гребне волны. И, кстати, тут и уровень оплаты труда очень высокий, то есть средний опыт, не, давайте так, вот опытный доменщик, я же правильно говорю, да, доменщик и прокатчик, да, в этой сфере может зарабатывать от 500 до 600 тысяч рублей. Нормально так? Нормально. Даже я задумался, что, мол, там образование, на курс какие-то записаться, да? Вот. Конечно, профессия тоже непростая, но хочу сказать, что вот эти стереотипы о грязном и тяжелом производстве уже, они в прошлом. Сегодня это высокотехнологическая среда, которая требует не только физической силы от специалиста, от сотрудников, но еще и интеллектуальный капитал. Так что, друзья мои, вот теперь вы знаете самую привлекательную профессию в России. Представляете, насколько люди заинтересовались. Вообще, кстати, интересно, как у нас сейчас в вузах с набором на должности экономистов и юристов. Вот я, кстати, сам юрист по образованию, да. Но, насколько я знаю, среди моих однопоточников, давайте так скажу, ну, по профессии работы, ну, сколько человек? Ну, не знаю, но человек, мне кажется, ну, процентов пусть будет 60, наверное, 50 даже, 60. Вот. Ну, бюджетников больше работает в этой сфере, нежели чем те, кто отучился платно, как бы это парадоксально не звучало. Так что вполне возможно, что вот эти 40% работают в сфере металлургии. Кто знает, раз она такая популярная и так хорошо оплачиваемая, есть о чем задуматься. Гороскоп
2: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Звездная пауза. Приветствую всех. У микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, вам предстоит странный и неординарный день, от которого вы можете потерять самоконтроль. Тельцы, у вас не хватит времени на все дела, которые наметили. Если друзья помогут, настроение сразу улучшится. Близнецы, поменять модель поведения будет трудно. Не забывайте отдыхать и высыпаться. Раки, что-то из произошедшего будет вызывать тревожность, но посмотрите своим страхом в лицо. Львы, удача будет помогать тем, кто четко знает, чего хочет. Радует, что семейные дела выходят на первый план. Девы, стоит больше внимания уделить здоровью и только профилактика. Воздержитесь от активных занятий спортом. Весы, ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь многого, если будете упорствовать. Скорпионы, этот день во многом определит ваше поведение. Рабочее настроение будет держать в тонусе до самого вечера. Стрельцы, вы, ваши коллеги или любимый человек будете находиться в совершенно разном эмоциональном состоянии. Козероги, отправляйтесь по магазинам. Вы экономно и с толком потратите деньги. Водолеи, внезапно вспыхнувший эгоизм с вашей стороны будет портить отношения и расстраивать окружающих, но не вас. Рыбы, вы будете гордиться собой, особенно после того, как поразите начальство своими успехами. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Майкл Джексон. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Мне так нравится, что у нас сегодня день Майкла Джексона. Друзья мои, замечательная песня называется «You are not alone». Ты не один. Пусть каждый из вас это прочувствует.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, продолжаем. Ну, лично для меня сейчас московское время 18 часов 9 минут, друзья мои. Ну что ж, мы с вами уже четвертый час. Нам хорошо, да, всем тем, кто находится сейчас в машине, в пути. Вам желаю, конечно же, отличные дороги, чтобы все у вас было хорошо. Чтобы, знаете, как говорится, ни гвоздя, ни жезла, но тем, кто слушать наше любимое радио дома, либо, я не знаю, на даче. Желаю вам отличного настроения. Приготовьте что-нибудь такое вкусненькое. Откройте бутылочку чего-то такого интересного. Ну и, конечно же, весело проводите время. Ну, я лично, когда вот отдыхаю, люблю, знаете, взять бутылочку колы холодные, вот именно стеклянные бутылочки. Купить какую-то вредность, я не знаю, там какие-нибудь кирешечки, что-то наподобие такого. Не реклама, если что. Ну и вот это все, знаете, вместе с этим делом там, посидеть, полистать рилсики, не знаю, посмотреть какие-то интересные сериалы. Вот, я люблю обычно так проводить время. Ну да ладно, друзья мои, это так, дела насущные. Пока я здесь, я работаю с вами. И вот только что, кстати, тоже попил чай. Прям стало хорошо как-то на душе. А чего еще нужно настоящему татарину, вообще жителю Татарстана? Так, ну что, касаемо каких-то интересных фактов, вот я, кстати, вот тоже так ради интереса посмотрел, вот в частности мне понравилась следующая новость, да, так, сейчас я ее найду вот быстренько, ну-ка. А, ну, в общем, смотрите, во-первых, мне понравилась новость о том, что завтра в парк Елмай можно посмотреть бесплатно мультфильм «Кунг-фу панда», я очень люблю этот мультик, особенно его первую часть, кинопоказ «Под открытым небом» начнется в 19:00. Вход свободный, то есть если вы не знаете, как завтра провести время, то вот можете сходить. Я, конечно же, сам сходить туда не смогу. Почему? Потому что буду радовать вас собой своими новостями вот в это же время. В таком ночном, нет, давайте, вечернем воскресном эфире на Бим Радио. А еще знаете, что меня обрадовало? Что температура в Казани вот до сих пор ощущается как плюс 33 градуса. То есть в Казани тепло, хорошо, комфортно. Это, конечно же, очень-очень здорово. Лето настоящее идет. Вот. Да, конечно, мы с вами порой не замечаем, так скажем, вход своей работы, постоянной занятости это, но тем не менее, друзья, надо этим дорожить, это все-таки есть, и это очень здорово. Ну и еще, кстати, прочитал одну интересную уже теперь новость, вот, что за новость, оказывается, в одной стае саранчи, не дай бог, конечно, нам с ней столкнуться, в общем, в этой одной стае саранчи может насчитываться до 50 миллионов особей. Помните? То есть раньше, в древние времена, большой вообще, там, большим страхом это было, конечно же, увидеть стаи саранчи. Даже, по-моему, я, конечно, могу ошибаться, но вроде как одна из казней египетских, вот как раз-таки это стаи саранчи. Могу ошибаться, ну так как-то вспомнилось, представляете? До 50 миллионов особей в одной стае. Ужас. Я надеюсь, что вот как-нибудь мы с вами, наши любимые слушатели, вот также в таком количестве соберемся и устроим какой-нибудь концерт. Но это так, немножко из разряда мечт. В общем, ну как сказать, мысли, по сути, понарошку, да, представили понарошку. Кстати, следующая песня так и называется «Понарошку». Титов Юра, тот самый участник «Фабрики звезд». Я не помню уже какой, третий, четвертый, не имеет значения, песня до сих пор жива и актуальна.

0: Лето на любимой волне.
1: Бим Радио. Первое в

0: Радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Продолжается, конечно же, выходной с вами, наши любимые слушатели. Меня зовут Ленар Сиразов. Кстати, небольшое такое объявление, да, на правах рекламы. Напоминаем, что к нам можно попасть на экскурсию, да. То есть, если вы, например, там желаете, либо желаете, чтобы ваши дети узнали, например, что такое вообще радио, как вообще здесь все происходит, да, то обязательно можно это сделать, друзья мои. И ближайшая группа в понедельник у нас 27 июля в 13:00, есть свободные места, 6+, подробности и запись сегодня до 18:00, я хотел сказать, но завтра еще можно, в общем, записаться. Это объявление у нас такое универсальное, по телефону 2-930-800, так что, мне кажется, будет очень интересно, задумайтесь об этом. Кстати, я когда еще не работала на радио, я такой думал, ну, давным-давно еще, я думал, ну, радио, наверное, это вот огромная такая студия, там все сидят и так далее. Оказывается, студия — это еще только малая часть того, что происходит на радио. Есть большая команда, то есть, например, какая команда, да, то есть это и команда маркетологов, да, команда рекламщиков, команда тех людей, которые занимаются экономическими и юридическими вопросами, то есть вообще, ну, команда огромная. Руководство. Да, понятное дело, что ведущие БИМ-радио, вот, но оказывается, это только малая часть его состава. Так что, мне кажется, будет очень интересно. Задумайтесь об этом. Вообще, БИМ-радио, знаете, это такое очень уникальное место. Мы находимся в центре Казани. И поверьте мне, нам есть о чем рассказать. Так что подумайте об экскурсии. Она ближайшая, точнее, самая ближайшая экскурсия будет в понедельник, 27 июля в 13:00. Так что, друзья мои, будем ждать вас у нас в офисе. Будет здорово увидеться.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Котлова 2, 0+.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
5: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
6: От свидетельства с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статус продажи 450 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжаем, конечно же, друзья мои. Знаете, вот давеча, ну, буквально позавчера, я купил арбуз, я купил дыню. Дыню, правда, купил буквально половину штучки. Арбуз целый. И, знаете, сейчас вот перед ночью очень хорошо поедаем эти сладкие продукты, да, эти очень сладкие ягоды. Так вот, друзья мои, стало интересно, да, вот арбуз или дыня вообще, что выбрать в жару для легкости и хорошего самочувствия, да? Так вот, нашел такую интересную статью об этом, где говорится о том, что арбуз лучше освежает, а дыня дольше утоляет голод. Вот стало интересно, что же все-таки лучше? Надо сразу сказать, что и арбуз, и дыня содержат много воды и подходят для легкого перекуса. Однако они отличаются по плотности мякоти, количеству клетчатки, витаминов и природных сахаров. Либо сахаров. Сахаров, наверное. Так вот. Один плод приятнее после жаркой улицы, другой удобнее после полдника. Но ничего из этого, конечно, не заменит обычную воду и полноценную еду. Итак, что же лучше освежать? Арбуз однозначно освежает сильнее. У него мякоть такая водянистая, прохладная, легкая. Я прям чувствую, как у вас, знаете, так прям сразу так захотелось прям арбузика в этот момент, когда я рассказываю о нем. Вот. Возвращаясь к теме, да, то есть арбуз, естественно, освежает сильнее. Дыня все-таки она плотнее, насыщеннее по вкусу. Она тоже помогает утолить жажду, но чаще воспринимается как еда, а не как прохладный десерт. Поэтому, если хотите освежиться, то выбирайте арбуз. Если хотите более плотно перекусить, то тогда лучше вам подойдет дыня. Кстати, дыня содержит больше клетчатки, поэтому умеренная порция дыни поддерживает регулярную чистоту кишечника. Есть такой приятный момент, но главное, чтобы не было избытка. Дыня, почему? Потому что это может провоцировать вздутие, урчание и послабление стула. В арбузе клетчатки меньше, вот поэтому как бы есть в этом такой небольшой минус, но все равно большая порция тоже перегружает пищеварение. Причиной дискомфорта часто становится фруктоза, природный сахар, который у чувствительных людей вызывает газообразование и боль в животе. В общем, друзья мои, что я хочу сказать. Даже вот, кстати, вчера посмотрел и послушал одно интересное видео, вот касаемо именно того, что вот арбуз и дыня с точки зрения похудения. В общем, арбуз, его легко переесть, да, то есть берешь один ломтик, второй, третий, четвертый и так далее. Вот, и большой объем воды не отменяет, конечно же, природные сахара. Вот, а дыня, она плотнее и слаще на вкус, поэтому он быстрее. То есть, вообще, касаемо того видео, которое я смотрел, оказывается, ну, по крайней мере, это точка зрения того человека, у которого брали интервью, оказывается, что все-таки при помощи арбуза можно, представляете, пополнеть, потолстеть. Все почему? Как раз-таки вот мы говорили про природные сахара, друзья. Вот как раз-таки при помощи, как сказал этот эксперт, можно быстрее потолстеть, особенно если вы едите арбуз на ночь. Вот. И я такой взгрустнувший, который прочитал после двух больших кусков арбуза вот вчера ночью, вот у меня вот было такое очень грустное состояние, что, мол, вот оказывается, из-за этого толстеешь. А мы-то все думаем, что нет, как бы все, это природный фрукт, точнее, ягода, все нормально. Но, друзья, не тут-то было. Так что я хочу сказать, обе ягоды, они прекрасные, да, вот, но помните о том, что чрезмерное употребление всего вредит вашему здоровью. Вот, если хотите освежиться, то, конечно же, арбуз, но если вы хотите ощутить больше сытости, то тогда дыня. Так что выбор очень простой. А я люблю арбуз и дыню. А вы?
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: И, конечно же, давайте поговорим о прогнозе погоды, что нас ожидает вообще в республике. 26 июля, а это у нас получается день завтрашний, воскресенье, переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град. Это я говорю вообще с точки зрения всей территории Республики Татарстан. Днем без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами кратковременное усиление до 14 метров в секунду. Ночью при грозе 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, а максимальная температура воздуха днем плюс 31, плюс 36. Так что завтра будет очень и очень тепло. Итак, друзья мои, прогноз погоды, который я сейчас вам рассказываю, предоставлен Росгидрометом. Да? То есть это у нас очень такое важное учреждение, которое рассказывает о погоде. Ну и, конечно же, все это распространяется на сегодня, да, начиная с 18.00 и до завтра, до 18.00 вечера следующего дня. Смотрим. Итак, ну, по привычке, я говорю, смотрим, естественно, слушаем, мы же на радио. Итак, ночью сегодня плюс 19, плюс 21, а днем плюс 32, завтра плюс 34. Это я говорю про территорию Казани, Лаишево, Рыбной Слободы, Мамадыша, Богатых Собов, Арска, Кукмара и Зеленодольска. Давайте посмотрим, какая погода вот в ближайшие сутки, да, в Опастово, в Буинске, в Дрожжаном, в Тетюшах и Камском устье. Итак, температура сегодня ночью плюс 18, плюс 22. Завтра днем температура плюс 31, плюс 35. Идем дальше, перемещаемся немного западнее. Точнее, немного восточнее. Болгар, Чистополь, Нурлат, Аксубаева, Базарные Матаки. Температура сегодня ночью плюс 17, плюс 21. Завтра днем плюс 32, плюс 36. Будет очень-очень тепло именно в этих краях. Продолжаем. Перемещаемся на северо-восток. Менделеевск, Елабугу, Мензелинск, Нижнекамск и, конечно же, Набережные Челны. Ночью сегодня плюс 17, плюс 21. Завтра днем температура плюс 31, плюс 34. Ну и, конечно же, юго-восток, Заинск, Альметьевск, Джалиль, Азнакаево, Лениногорск, Бавлы. Температура составит сегодня ночью плюс 17, плюс 20, ну а днем плюс 1, точнее плюс 1, нет, это не на завтра, друзья, это, наверное, через полгода. Конечно же, плюс 31, плюс 35, вот такова будет погода. И на завтра днем, вот именно на этой территории. Хочу сказать, что завтра будет не просто тепло, друзья мои, завтра будет жарко, так что одевайтесь как можно легко и, конечно же, наслаждайтесь настоящей летней погодой. Ура!
2: У природы нет плохой погоды.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: It's beautiful, things that I've got.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Газ Фолл и Дакар Про Клайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование, выкуп и комиссия, авто под заказ. Все это Дакар Про Клайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
7: Бим-радио. Первое в Казани.
6: Наши любимые слушатели.
8: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
9: Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Ну что, друзья мои, я хочу сказать о том, что, представляете, уже практически вот 4 часа мы вместе с вами, да, все так хорошо идет, общаемся, рассказываем интересные новости, вы рассказываете интересные истории. Кстати, мне вот еще тоже написали, говорит, Ленар, мол, зачем ты говоришь, что будет завтра очень тепло, завтра будет настоящая жара. Я объясню почему, поскольку я как-то помню, отдыхал в одной очень такой жаркой стране африканской, это был Марокко, там было так жарко, что, знаете, местная жара казанская для меня вообще ничего не значит. А еще я отдыхал в Тае, помню, давным-давно, конечно же, это было, вот там действительно было жарко. Помню, уснул под пальмой и, знаете, так у меня там такой ожог был. Мало не покажется, конечно, поэтому 35 вообще, да, ничего, ничегошеньки. Да и тем более кондер дома есть, целых 2 штуки. Ну ладно, друзья мои, давайте мы обсудим с вами ситуацию дорожную, поскольку вот завтра, кстати, прям будут очень интересные, так скажем, особенности дорожного трафика, которых я просто считаю обязательным вам рассказать. Но прямо сейчас давайте послушаем, что же у нас, где прям движение, так скажем, медленное, да, затрудненное. Вот, кстати, центр, естественно, улица Парижской коммуны, улица Университетская, от улицы Габдуллы Тукая до Профсоюзной улицы, скорость потока 9 км в час, и 1 км, это расстояние вы проедете за целых 7 минут. Также, друзья мои, улица Университетская, улица Парижской коммуны, от Профсоюзной улицы до улицы Нариманова, скорость потока 9 км в час, длина 1,2 километра, время проезда 8 минут. В общем, на эти улицы лучше не заезжать. Кроме того, давайте послушаем. На улице Карла Маркса, улица Батурина, от улицы Льва Николаевича Толстого до Большой Красной, скорость потока 21 км в час, длина 2 км, время проезда 6 минут. Опять же в центре, улица Чернышевского, от улицы Нариманова до улицы Профсоюзной, скорость потока 9 км в час, и 900 метров вы проедете за целых 6 минут. Ой, друзья мои, в центре все, как всегда, стабильно, особенно летом. Туристов много, много тех, кто профессионально работает в эти дни, таксистов, да и вообще людей, казанцев, которые любят отдыхать. Ну и, конечно же, как без пробок, да, без затруднений, с учетом всех вышесказанных обстоятельств. Ну и на проспекте Победы, друзья мои, да, точнее на улице Юлиса Фучика, на улице Сахарова тоже есть затруднения, от улицы Чишмале до улицы Галии Кайбицкой, скорость потока 19 км в час, и 2 км вы проедете за 6 минут. Но вот если говорить про дамбы, про Ленинскую, Кировскую, третью транспортную дамбы, про мост Миллениум, то здесь вот в обе стороны прям по 0 баллов, прям чистота, которая очень-очень радует. Так что спокойно езжайте, выезжайте из центра, и конечно же, можете даже не заморачиваться о том, что, мол, вот я могу на Миллениуме потерять время. Такого не будет. Ну и на завтра, кстати, вот что я хотел вам сказать. Завтра в Казани перекроют ряд улиц из-за проведения триатлона. Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Движение транспорта ограничат в центре города и около моста Миллениум, о котором мы говорили, с 3 часов 30 минут до 16 часов 15 минут. Так что будьте внимательны. Я сам думаю, как хорошо, что вот эту новость я тоже прочитал. Буду обязательно учитывать при построении своего дорожного маршрута. Так что и вы тоже знаете.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Звездная пауза. Relax and enjoy. Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, вам предстоит странный и неординарный день, от которого вы можете потерять самоконтроль. Тельцы, у вас не хватит времени на все дела, которые наметили. Если друзья помогут, настроение сразу улучшится. Близнецы, поменять модель поведения будет трудно. Не забывайте отдыхать и высыпаться. Раки, что-то из произошедшего будет вызывать тревожность, но посмотрите своим страхом в лицо. Львы, удача будет помогать тем, кто четко знает, чего хочет. Радует, что семейные дела выходят на первый план. Девы, стоит больше внимания уделить здоровью и только профилактика. Воздержитесь от активных занятий спортом. Весы, ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь многого, если будете упорствовать. Скорпионы, этот день во многом определит ваше поведение. Рабочее настроение будет держать в тонусе до самого вечера. Стрельцы, вы, ваши коллеги или любимый человек будете находиться в совершенно разном эмоциональном состоянии. Козероги, отправляйтесь по магазинам. Вы экономно и с толком потратите деньги. Водолеи, внезапно вспыхнувший эгоизм с вашей стороны будет портить отношения и расстраивать окружающих, но не вас. Рыбы, вы будете гордиться собой, особенно после того, как поразите начальство своими успехами. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Майкл Джексон. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Да, звучит потрясающая песня Майкла Джексона, ну а я скажу так, как когда сказали давно. Я, друзья мои, я устал, я ухожу, я думаю, вспомнили, да? Ну и, конечно же, передаю микрофон Глебу, который украсит вам этот вечер. Впереди будет, кстати, программа «Привет-приветов». Все это about us, это все абсолютно про нас, про вас. В общем, друзья мои, всем желаю отличного вечера. С вами был Ленар Сиразов. Ну и, конечно же, любите друг друга. Обнимайте друг друга, целуйте друг друга. Вот такую установочку я вам даю до завтрашнего дня. Завтра обязательно услышимся. Пока-пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто-3».
7: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
8: По свидетельству 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статус продажи 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
9: Большой футбол в Казани 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-0013-120. Казань, Котлова 2. 0+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, добрый вечер, добрый субботний вечер. В студии Глеб Низовский. Как у вас дела? Давайте рассказывайте. Погодка сегодня дает жару. Это мягко говоря. 792-72-42-102.8. Пожалуйста, пишите в Телеграме, в Максе. Буду рад с вами поболтать, кто чем занимается. Обязательно сегодня в течение следующих 3 часов, представляете, обсудим интересные вещи, послушаем интересную, здоровскую музыку. Но куда без этого-то? Студия же Глеб Низовский, правильно? 792-72-42-102.8. Пожалуйста, пишите, друзья. Буду рад. Ну а пока что у меня для открывания часа, в качестве открывашки часа, если быть точным, песня, которая уже звучала здесь месяц назад, я ее ставил, друзья, 21 июня, по-моему, если мне не изменяет память. Замечательный пианист, американский пианист, это американский ответ Элтону Джону, друзья, это Билли Джоэл, поэтому давайте мы с вами откроем субботний вечер именно с него.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, по-прежнему в студии Глеб Низовский. Мне уже вот приходит сообщение от вас. Наталья мне написала: приветик, Глеб, и всем БИМ-слушателям. Сегодня жарище. Мы искупались первый раз за лето, а сейчас на том же месте в тот же час. Шашлык, баня и природа. Всем хороших выходных, пишет Наталья. Наталья, спасибо большое вам тоже. Хороших, приятных выходных и хорошего вечера в компании со мной, само собой разумеется. Дмитрий написал: добрый вечер. Хочешь, чтобы я передал привет БИМ-балт и заказывает песню. Но, Дмитрий, у нас сегодня программа «Привет-привет» с 9 вечера, поэтому именно с этого времени можно будет еще раз передать привет и заказать песенку, само собой разумеется. Написала мне Альбина, которая давным-давно мне не писала. «Добрый вечер, Глеб Смирнов», пишет. Не Низовский, а Смирнов, как всегда. В сегодняшний субботний вечер я на работе. Работаю. Надеюсь, у вас есть кондиционер, Альбина. Да, потому что я прям вот сижу, у меня что-то барахлит кондиционер, поэтому у меня с каждой секундой становится все жарче в моей студии. Поэтому, надеюсь, я до 10 часов доживу. Так, друзья, хотел сказать, что сегодня празднует день рождения, знаете, какой музыкант? Вердин Уайт. Наверное, ни о чем не говорит, но я напомню, кто это. Это американский музыкант, друзья, участник группы Earth, Wind and Fire. Знаменитая фанк-соул группа из 70-х, песни которой вы могли слышать во многих фильмах. Наверное, самый известный момент по использованию их песни — это фильм «Один плюс один», французский. Он же «Неприкасаемый» называется в каком-то из переводов, но, тем не менее, все мы его смотрели, поэтому давайте-ка мы с вами продолжим, так сказать, танцевать, не знаю, как еще назвать. И давайте отметим день рождения Вердина Уайта и приветствуем его этой следующей песней «Earth, Wind and Fire September» в эфире Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, продолжаем зачитывать то, что вы мне пишете, мои дорогие любимые слушатели. Максим мне написал: «Бима, любимый, передай привет Саше и Юле, моим сватьям». И моим сватьям, точнее. Ждем в Мирном. Баня готова. Так, ну вы мне адресочек, пожалуйста, напишите. Я, может, это все-таки решусь после 10-то. А куда именно в Мирном-то? Баню-то, пожалуйста, не выключайте. Пусть там работает вовсю. Павел мне еще написал: «Здравствуйте, любимки. Здравствуйте, Глеб. Я тут на даче. Вот чем занимаюсь». Ух ты. Здесь, к сожалению, не могу показать. Пока еще радио не имеет такой функционала, чтобы показывать фотографии слушателям. Здесь мне Павел присылает фотографию картошечки, фотографию мясца, фотографию лучка. Ух, еще какие-то видео прислал. Но я, к сожалению, видео не могу посмотреть, Павел. Я постараюсь как-нибудь, но не обещаю. «Я тут на даче вот чем занимаюсь», пишет Павел. «Картошечку, овощи, шашлычка, 3 килограмма, и я один на скрипучей качельке». Но у вас такой набор, Павел, что, скорее всего, вы в конце вечера будете уже не один на этой скрипучей качельке. Что-то мне подсказывает, да? Поэтому я вот на всю Казань рассказал, что у вас там имеется, поэтому может кто-нибудь присоединиться все-таки. Ну, ладненько, друзья, 792-72-42-102-8. Пожалуйста, пишите в Телеграме, в Максе, что-нибудь интересное обсудим, чем занимаемся. У меня тоже вот Альбина написала, что кондиционер, судя по всему, не тянет, не справляется. Я так сижу, и судя по тому, что у меня моя гавайская рубашка, кстати, если бы вы ее видели, мне кажется, она вам понравилась. Я большой фанат гавайских рубашек, у меня их 6 штук, можно менять хоть каждый день. Судя по тому, что она становится все более влажной с каждой минутой, кондиционер у меня тоже в студии так себе справляется. Ну ладно, пойду чайка, наверное, попью. Так обычно турки делают, когда очень жарко.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии. Мне здесь такие приятные вещи пишут. Вот давайте немножко прочитаю. «Приветствую вас, Глеб», — пишет мне Руслан. «Выражаю вам глубокое уважение, хотя поначалу вы мне совсем не понравились. Мне казалось, что вы не тот формат для Бим-радио. Вот верно говорят, первое впечатление обманчиво. А сейчас я даже жду ваших эфиров. Вы принесли какую-то изюминку и музыку, которую раньше на Бим-радио не играла. Причем хорошую музыку. Всего вам хорошего». Спасибо большое вам, Руслан. Мне крайне приятно всегда читать такие вещи. Очень крайне-крайне приятно. Так, что еще? Бабай мне написал тоже. «Салам, Низовский. Мне кондер в машине сделали, но я поехал отдыхать. На сегодня все. Всем хорошего вечера». Спасибо большое, Бабай. Вам тоже прекрасного вечера. Надеюсь, вы его проведете как следует. Погодка сегодня как раз для этого благоволит. Так, ну что, друзья, давайте едем дальше, да, у нас еще в конце часа с вами будет само собой романтическая пятиминутка, куда же без нее-то, как раз-таки перед программой «Привет-привет», в которой будет в 9, но я вас разогреваю немножко заранее и правильно делаю, я считаю, поэтому скоро еще с вами что-нибудь интересное обсудим.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при...
0: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио. Газфол и Внакар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование, выкуп и комиссия, авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбай 61.
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, друзья, вы здесь немножко активизировались, да, судя по всему. Меня Зульфия вот написала очень много сообщений. Голос Глеба, говорит, можно сравнить с голосом Левитана. Ох, спасибо большое, меня так часто сравнивали, на самом деле, по жизни. Спасибо вам, Зульфия. Вот она мне пишет, как может такой голос не нравиться? Привет, Бимчик, любимчик, привет, Глеб. Погода просто огонь, а еще и вечер в сопровождении вашего голоса просто великолепно. Что делаем? Полем траву в огороде после вчерашних дождей. Трава как будто с ума сошла, не просто растет, а прет и прет. Я понимаю, была у меня такая история, кстати, тоже из Васильева, у меня там раньше была дача, и в какой-то момент, я жил недалеко от залива, там вышла вода из берегов, и мы с дедом все лето, мне было, по-моему, лет 11, если не ошибаюсь, вырывали эти траву, вырывали эти сорняки, настолько все сильно заросло, что мама не горюй, господа. Альбина мне писала, ну что, дорогой тезка, хорошего эфира вам, а я домой. К сожалению, не смогу слушать эфир дальше. Альбина, скажу по секрету, у нас есть приложение, которое можно скачать и слушать меня там. Если вы не знали. Поэтому меня можно с собой везде таскать. Это я не сомневаюсь. Кстати, вы здесь еще просите песенки поставить. Я все прекрасно понимаю, друзья, вам не терпится. Но привет-приветов. У нас с 9 вечера там можно будет заказать любую песенку, которую вы захотите. Ну и которая, конечно, будет в наших александрийских библиотеках Бим-радио. Да, я это тоже не забываем про это. Это тоже. Ладненько, скоро будет романтическая пятиминутка, а пока что послушаем песенку. Ух ты, я даже название не прочитаю. Давайте-ка узнаем, что это такое.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, вам предстоит странный и неординарный день, от которого вы можете потерять самоконтроль. Тельцы, у вас не хватит времени на все дела, которые наметили. Если друзья помогут, настроение сразу улучшится. Близнецы, поменять модель поведения будет трудно. Не забывайте отдыхать и высыпаться. Раки, что-то из произошедшего будет вызывать тревожность, но посмотрите своим страхом в лицо. Львы, удача будет помогать тем, кто четко знает, чего хочет. Радует, что семейные дела выходят на первый план. Девы, стоит больше внимания уделить здоровью и только профилактика. Воздержитесь от активных занятий спортом. Весы, ваше стремление к успеху важнее всего на свете. Вы сможете достичь многого, если будете упорствовать. Скорпионы, этот день во многом определит ваше поведение. Рабочее настроение будет держать в тонусе до самого вечера. Стрельцы, вы, ваши коллеги или любимый человек будете находиться в совершенно разном эмоциональном состоянии. Козероги, отправляйтесь по магазинам. Вы экономно и с толком потратите деньги. Водолеи, внезапно вспыхнувший эгоизм с вашей стороны будет портить отношения и расстраивать окружающих, но не вас. Рыбы, вы будете гордиться собой, особенно после того, как поразите начальство своими успехами. Всем знакам зодиака желаем светлого будущего!

0: Казани.
1: Так, ну что, друзья, романтическая пятиминутка. Добро пожаловать. Вы окунаетесь на территорию любви с Глебом Низовским, само собой разумеется. Так, ну что ж, у нас здесь, кстати, было такое сообщение интересное. Вот как раз-таки Руслан мне писал. Хотел передать привет самой красивой и самой замечательный Гульнас из Куйков. Привет. Первая девушка по красоте в Казани, говорит Руслан. А про меня он сказал, что я первый радиодиджей в Казани. Представляете, вот такая компания у нас собралась. И как раз-таки, раз уж у нас сегодня такие любовные настроения начинаются, мы начнем... Ох, что мы начнем-то? С такой замечательной песни, друзья, которую, я думаю, вам очень сильно понравится, которую вы все прекрасно знаете. Поэтому давайте мы с вами послушаем песню братьев Райтиус «Unchained Melody», которая звучала в одном замечательном фильме. Я думаю, вы его вспомните.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». Углянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2.0+.
3: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Что, друзья, по-прежнему в студии Глеб Низовский. С вами здесь вот Ильшат написал: в субботний вечер классные песни, классный ведущий, а голос точно похож на Левитана. Так держать. Спасибо большое, Ильшат, очень приятно. Здесь Юля очень сильно переживала, что я не зачитаю одну штучку. Давайте я зачитаю. Максимушка дорогой, вот Максим писал ранее, где-то час назад, про то, чтобы он я передал привет Саше и Юле. И вот Юля мне пишет: Максимушка дорогой, с Фатья слышали ваш приглашение, но, к сожалению, приехать уже не сможем, так что сегодня Мирный отдыхает без нас. Эх, вот так вот тут не везуха, не пруха. Вот Глеб тут готов к вам приехать, скажите ему адрес. А мы уж в следующий раз. Так что, Максим, давайте, все, уже не отвертитесь. Адрес точно я жду, поэтому давайте, присылайте. Мне кажется, самое-самое время. Наталья мне пишет: спасибо за романтическое настроение. Я вас уверяю, Наталья, этого романтического настроения сегодня еще будет, хоть отбавляй. Так что готовьтесь, и в конце этого часа оно тоже обязательно будет. Песенка уже в уме подготовлена, так что готовьтесь, ребятки. Так, я нахожусь на вахте, пишет мне Руслан. Очень душу греет голос с Казани. Ага, любопытно, любопытно. Дмитрий еще пишет: Глеб, ко мне в гости приходи. Написал адрес и предупредил, что домофон не работает. Я вас покричу, да, я во дворе буду орать вам в окно. Надеюсь, вы меня услышите, меня очень трудно не услышать. Ну ладно, друзья, давайте продолжать мне писать. Мне с вами интересно болтать. 792-72-42-102-8 в Телеграме, в Максе. Буду рад с вами что-нибудь обсудить. И, как обычно, да, открывашка часа, друзья, песня «Открывание часа». Исполнительница самой, наверное, летней фамилии, которую можно себе только представить, поэтому давайте мы немножко разомнемся после этой романтической пятиминутки и представим, наверное, точнее, примкнем, да, к быстрой пятиминутке, к энергичной пятиминутке. Донна Саммер, друзья, в эфире Бим-радио. Поехали!

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Тут все больше и больше людей появляется у меня в личных сообщениях. Друзья, Дмитрий мне написал: «Здорово, Глеб, давай время колокольчика в исполнении Ревякина. А может, лучше все-таки в исполнении Башлачева, Дмитрий, а что скажете?» Конечно, вряд ли он здесь найдется, но тем не менее. Вы мне уже начинаете писать приветы, друзья, заказывать песенки, с 9 вечера, еще раз напоминаю. И так стараюсь тут со всеми поболтать, да, зачитать по возможности. Но все-таки давайте с 9 вечера будет приветствовать. Привет, и там и приветы передадите, и в любви сознаетесь, и песенку закажете. И вообще, я так понимаю, сегодня будет весело, судя по вашей такой интересной активности. Меня тут уже 3 человека приглашают в гости, друзья. Вот не могу выбрать, кому поехать сегодня после 10. Да, такой выбор непростой стоит. Все уже свои адреса понаписали, да. Приезжай, накормим, скучно не будет, есть и рыбалка вообще. Мне даже есть из чего выбирать. Представляете, когда такое было? Какой-то сегодня парад прям, я не знаю, парад чего? Парад чего-то. Парад щедрости, вот, я бы так это назвал, наверное. Ну, ладненько, 792-72-42-102-8, пожалуйста, друзья, пишите. Буду рад с вами поболтать, посплетничать между нами девочками, как говорится. А пока что давайте немножко, наверное, разомнемся все-таки, да? Как вы на это смотрите? И послушаем, наверное, «Руки вверх» мы с вами. Он как раз у меня тут в сеточке стоит для эфира. Потом будет небольшая рекламка, и снова я к вам вернусь с какой-нибудь очень интересной информацией. Вот пока, наверное, подумаю, про что мы с вами посплетничаем-то.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!»

0: совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии. Мне здесь Владимир, значит, пишет. Бимка, любимка, привет из Череповца, родины Александра Башлачева. И присылает MP3 файл с песней «Время колокольчиков», да, который я упоминал минут 15-10 назад. С радостью его поставил, но не могу. Вот из Череповца с любовью к Казани, пишет Владимир. Спасибо большое, Владимир. Вам хорошего субботнего вечера. Вот, кстати говоря, о каких-нибудь бардах, да, был еще такой замечательный исполнитель Веня Дыркин, если кто помнит. Замечательный тоже, прекрасный был музыкант. Жаль, рано покинул этот мир. Если еще вспоминать из подобных музыкантов, то это, конечно, Янка Дягилева. Ее я обожаю очень-очень сильно. Считаю ее крайне талантливой вообще поэтессой и исполнительницей сибирского андеграунда, вот если можно так выразиться. Вообще много хороших музыкантов у нас было, друзья, в нашей истории. Ладненько, да, о, мне здесь еще, ага, все понятно. Так, напоминаю, друзья, в 9 часов, да, будет программа «Привет-приветов», вам, я понимаю, вам уже не терпится, вот не терпится прям передать приветы и заказать песенки, я вас прекрасно понимаю, но еще немножечко потерпите, совсем чуточку, и все будет в шоколаде.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, давайте, наверное, обсудим важные вещи. Например, погоду, да, плюс 25 сейчас на данный момент в Казани. Облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ощущается как плюс 27, представляете? 2 метра в секунду всего лишь. Такой легкий ветерок как раз самое то для вечерних или ночных прогулок. 24 будет градуса в 10 вечера, когда я отсюда буду уходить. И совсем ночью будет 22 градуса. Ну что за погода? Что вообще за кайф? Вот по-другому не выразишься. Завтра будет плюс 33, еще жарче, чем сегодня, друзья. Не забываем надевать, так как говорится, да, головные уборчики, головушку бережем. Понедельник 32, а вот со вторника уже начнутся небольшие дождики, мне показывают, но в среднем будет также жарко, около 25 градусов. Так что, друзья, вот так вот лето продолжается, и слава богу, надеюсь, это будет еще очень-очень долго. Так, я вижу ваше сообщение, да, приходит постепенно. Так, 792-72-42-102-8, Telegram Max. Друзья, как раз через 20 минут будет программа «Привет-приветов». Также, кстати, на нашем сайте и в нашем приложении тоже можно передать привет и заказать песен. Самое то для вечерних или ночных прогулок. 24 будет градуса в 10 вечера, когда я отсюда буду уходить. И совсем ночью будет 22 градуса. Ну что за погода? Что вообще за кайф? Вот по-другому не выразишься. Завтра будет плюс 33, еще жарче, чем сегодня, друзья. Не забываем надевать, так как говорится, да, головные уборчики, головушку бережем. Понедельник 32, а вот со вторника уже начнутся небольшие дождики, мне показывают, но в среднем будет также жарко, около 25 градусов. Так что, друзья, вот так вот лето продолжается, и слава богу, надеюсь, это будет еще очень-очень долго. Так, я вижу ваше сообщение, да, приходит постепенно. Так, 792-72-42-102-8, Telegram Max. Друзья, как раз через 20 минут будет программа «Привет-приветов». Также, кстати, на нашем сайте и в нашем приложении тоже можно передать привет и заказать песенку. А сама программа начинается.

и слава богу. Надеюсь, это будет еще очень-очень долго. Так, я вижу ваше сообщение, да, приходит постепенно. Так, 792-72-42-102-8, Telegram Max. Друзья, как раз через 20 минут будет программа «Привет-приветов». Также, кстати, на нашем сайте и в нашем приложении тоже можно передать привет и заказать песенку. А сама программа начинается с 9 вечера. На всякий случай напоминаю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, у Билана и Зиверт любовь была, а у нас она с вами еще будет, потому что впереди романтическая пятиминутка, друзья, а после нее с 9 часов ваша излюбленная программа. Привет, приветов. Напоминаю еще разочек: 792-72-42-102.8. В Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите. Буду очень рад. Передавайте привет и сознавайтесь любви. Мне тоже в том числе, само собой разумеется. У нас уже с вами такая своеобразная очередь выстраивается из приветов. Да-да-да. Да. А вы как думали? Все уже схвачено заранее, и песенки тоже уже здесь мне заказывали. Так что, друзья, не упускайте свои уникальные возможности. 792-72-42-102.8.
0: Бим Радио – это только начало. Сегодня Бим Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим Медиа. 2 930 800.

Ну, наконец-то, друзья. Замечательная, прекрасная и... Ой, чуть не то не сказал, да? Романтическая пятиминутка, друзья. Добро пожаловать на территорию любви, как всегда, с Глебом Низовским. Такая песня у меня для вас подготовлена для того, чтобы наполнить вас этой энергией, для того, чтобы вы сознавались любви в следующем часе. Напоминаю, с 9 вечера начинается ваша любимая программа «Привет, привет» в 792-72-42-102.8. Телеграм Макс, пожалуйста, пишите, заказывайте песни, признавайтесь в любви, можно даже анонимно, почему бы и нет. Давайте и такую вещь попробуем. И также на нашем сайте и в приложении тоже можно очень удобненько, очень классненько передать привет. А сейчас, друзья, будет такая замечательная песня из разряда моей любимой музыки. Я, конечно, много что люблю, но больше всего, друзья, я люблю старую музыку. Конкретно первая половина прошлого века — это джаз, где-то даже дореволюционная русская эстрада. Ну, в общем-то, разные у меня предпочтения и вкусы, но 60-е я люблю тоже. И как раз-таки следующая песня — песня такого исполнителя под именем Бобби Винтон. Она носила синий бархат. Именно такие строчки в этой песне. Так что, друзья, готовьтесь к следующему часу и приглашайте своих близких, любимых на медленный танец.

0: яки твое греческое настроение.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, начинается ваша любимая программа. Да, я вижу ваши приветики, вы сегодня активные, ребятки, это очень хорошо. Давайте не будем терять ни минутки драгоценного нашего времени, начнем. Ренат мне писал: «Привет, Бим, добрый вечер, Глеб. В отличие от Руслана, Глеб мне сразу понравился». Правда, тогда он еще не был низовским. В первый же день эфира у нас получилась отличная коллаба на тему мировых шлягеров, и мы вспомнили много шикарных исполнителей и групп на все времена. Спасибо, Глеб, за то, что вы внесли позитивы и разбавили уже нас скучившие современные мелодии яркими треками из прошлого, которые не надоедают никогда. И в тему вспомнилась прекрасная легкая песня Fancy, Flames of Love. Да, реально хорошая, похожа на Pet Shop Boys, кстати. Давайте, Глеб, ее зарядим для моей любимой. Ей понравится, я точно знаю. Хорошо, Ренат, следующая песня как раз-таки прозвучит для вашей любимой и для вас, Fancy. Едем далее. Пупс мне писал: «Здравствуйте, передаю приветик всей болталке Диме Ченскому и поставьте песню «Гали-гали, паратрупер». Лепреконцы, я так понимаю, да? Ну, если я вас правильно понял, скорее всего, так и есть. Они как раз-таки тоже у нас сегодня для вас прозвучат. Так, едем далее, друзья. Так, Юлия мне писала. Юлия. Глебушка, поставь, пожалуйста, для наших деток Миланы, Аленушки, Денечка и Алисы Федука. Хлопья летят наверх. Спасибо огромное. Да, Юлия, сегодня как раз-таки прозвучит. Без проблем. Я вот чуть-чуть пораньше, не в том порядке начал читать. Руслан мне чуть-чуть до этого написал. Вот просто любовь безумная и безграничная Гульнас Мунировне у Руслана. И он просит поставить песню «Кузьмина, ты сказка в моей жизни». Специально для Гульнас Мунировны. Ну, друзья, что за страсти у нас сегодня кипят в эфире, а? Обязательно прозвучит, Руслан. Вообще без проблем, безусловно. Так, едем далее. Макс мне писал: «Привет, Бим. Добрый вечер, Глеб. Вы, как всегда, великолепны. Рад слышать. Спасибо большое. Привет всей Казани и городу Азнакаево. Можно, пожалуйста, Король и Шут, Лесник?» Спасибо. Макс, сегодня прозвучит «Лесник» для вас. По-моему, она у нас есть. Вот у нас «Короля и Шута» немного в нашей библиотеке. Так, друзья, продолжайте писать. Без проблем, я все вижу, все зачитаем, все успеем. Не переживайте. Так что всему свое время. А сейчас Fancy в эфире Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, приветов крайне много, давайте не будем терять ни минуты, да? Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бимбалталки. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунова «Седая ночь» или Аишу, ремикс с мужичком. Интересно, что там Аиша за ремиксы с какими мужичками делает. Я поищу, конечно, Светлана, да, для вас, но, скорее всего, ее у нас нету, могу уже так сказать. Но посмотрю, безусловно, посмотрю. Кристина мне писала: «Привет, любимый Бим, отличного вам вечера. Можно передать большой привет от Кристины Николаевны моему дорогому Виталию Дмитриевичу. Также торговой сети «Улыбка радуги» от всей души поздравить с днем торговли, хороших клиентов и прекрасных покупок». Это было неожиданно после Виталия Дмитриевича, конечно. Но я не знал, что сегодня день торговли, на самом деле, друзья. Все, кто причастен, всех с праздником, само собой разумеется. Так, едем далее. А, в Телеграме у нас было одно единственное сообщение, друзья. «Привет, Бим Радио, передай привет, пожалуйста, моей семье, сыновьям Алексею и Саше, мужу Алексею, маме и Андрею. Отдыхаем сейчас на даче, всем хорошего вечера и поставьте, пожалуйста, Сергея Лазарева. Заранее спасибо, Анюта пишет». А какую песню-то, Анюта? Ну что ж вы не сказали-то. На мой вкус получается, да? На вкус и цвет, как говорится. Едем далее, друзья. «Бимчик-любимчик, привет! И самому лучшему ведущему с таким прекрасным голосом хочу передать привет своим любимым сестре Надюше, дочке Дариночке, сыну Егорке, Мирочке, Лисавете, наши гости из Москвы, Наташе тоже. Поставьте, пожалуйста, песню Димки Маликова «Ты одна такая», Светлана Сергеева. Да, поищем для вас, конечно, безусловно, поставим. Так, едем далее. Ух, у меня тут сейчас личка вообще разорвется, друзья. «Привет, Бим! Глеб, тебе отдельный привет. Также привет моей любимой Настеньке. Люблю тебя. Привет, болталки и Денчику с болталки. Огромный привет от нас». Так, что тут, чего? Был сначала Шурпа Лагманыч. Ага, все понятно. «И всем остальным, кто меня узнал, привет. И песню «Круга 3 сентября». Замечательно, Рой, только это не круг поэта Шафутинский, если мне не изменяет память. Но я, конечно, поищу. Да, по-моему, должна быть, куда же без нее-то. Так, едем далее. Так. Оксана мне еще писала, да? «Добрый вечер. Хочу передать привет любимому мужчине Александру. Хочу сказать ему, что очень дорожу тем, что он для меня делает. Хочется послушать песню «Пиратов Карибского моря». Вот это тоже было неожиданно. Как раз, наверное, для настоящего мужчины самое то. Поищем, Оксана. Безусловно, посмотрим, для вас поставим». Так, ага, привет еще есть, но у меня время, друзья, время. Еще обязательно к вам вернусь, а пока что у нас сейчас следующий Кузьмин, а потом хлопья летят наверх.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что когда Маяковский стал писать стихи лесенкой, другие поэты обвинили его в жульничестве. Ведь тогда издательства поэтам платили построчно, а Маяковский получал за лесенку больше остальных.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Друзья, возвращаемся к вашим приветикам. Райсан мне писала: «Добрый вечер, Бимульчик. Привет моим дочерям Руфине, Розеле и Самине. Наконец-то мы все вместе в эти выходные. И привет моему мужу Рафису. Всем хороших выходных». Спасибо большое, Райсан. Вам тоже хорошего субботнего вечера, само собой разумеется. Так, едем далее. Лилечка мне писала: «Бимчик, передай приветик моему сынульке Русланчику, дочке Аделине и мамуле Татьяне. Она так ждет. Ваш голос ей особенно нравится и всему СНТ Гелиос. Спасибо большое, Татьяна». Мне крайне приятно. Я, в принципе, вам так и написал в личку. Спасибо большое, господа, дамы. Гульнара мне еще писала: «Передай, пожалуйста, привет Диме, самый вежливый молодой человек и активный». Это, я так понимаю, Дима Ченский, да, вот судя по всему. И вот она еще мне писала: «Глеб, добрый вечер. Успела к приветам. На сегодня много хороших дел было сделано. Сейчас будем пить чай. У каждого свои предпочтения, слушать любимое Бим-радио. Привет всей болталке от Гульнары». Гульнара, вам тоже замечательного вечера. Она мне прислала фотку со сладостями. Ух ты, здесь столько всего интересного и вкусного. Я бы как сейчас налетел бы, а? С чайком. Альберт мне писал: «Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, большой привет своей семье Галимовых», передает точнее, «сыну Амильчику, дочке Альвиночке, любимой жене Альвирочке». Какие у вас имена, у всех интересны. «Всех люблю, ваш папа, муж Альберт. Дети отдыхают в лагере солнечные, а мы с женой на даче. Затопили баню, паримся, слушаем любимое радио. Просто поставить песню Саяна, у нас ее нет». У Альберт потом вы попросили, кстати, песню «Сыпь гармоника», и у нас ее тоже нет. Поэтому, если есть возможность подобрать какой-нибудь третий вариант, было бы здорово. Вот, я тут разрываюсь по этому поиску, но всегда ищу, что поставить для вас. Так, Дмитрий мне писал тоже: «Добрый вечер. Передает привет Бим-болталке Дмитрий. И хотел бы услышать песню Михаэль Шумахер «Формула-1». Вот, у нас ее нет тоже. Я посмотрел. Я так понимаю, это неужели сам Михаэль Шумахер когда-то записывал песню? Я такого об этом никогда не слышал на самом-то деле. Но у нас ее, к сожалению, Дмитрий, в нашей библиотеке не оказалось. Так, кто мне еще писал? Давайте, сообщений полно. Дмитрий как раз-таки мне пишет, тот самый, да: «Передаю привет Альбине, крылья с виртуальной», какой-то шифр, «и ее дочке Маше. Также передаю привет Василисе». Дмитрий, вы самый вежливый и активный человек, вы об этом знаете, так сказала Гульнара. Так, едем далее. Оксана вот тут просит поставить песню Аиши все-таки, да, потому что Шатунов играет каждый день. Просто есть такая казахстанская певица Аиша, понимаете? А песню Аиши, которую вы хотели, это Халет поет, это немного другое. Но она у нас есть, я ее поставлю вместо Шатунова, хорошо. «Добрый вечер, Бим. Пожалуйста, привет передайте строительной компании «Инстрой» в лице Константина Викторовича. И песню Валера. Не помню, кто поет», пишет мне наш слушатель. «Песню Валера поет, по-моему, Афродита, как-то так ее звали, как-то так, вот если я не ошибаюсь. Так что да, обязательно прозвучит сегодня для вас, прозвучит». Альфия мне, кстати, писала: «Здравствуйте, Глеб. Хочу послушать песню Анны Асти «Фэмили». Надеюсь, правильно прочитал. И пожелать всем хорошего вечера». Альфия, вам тоже замечательного вечера и всего самого наилучшего. Так, едем далее. Едем далее. Так, остальные. Ну, давайте еще один зачитаю, а то времечко идет. «Привет, Бим, Глеб. С твоей помощью хотим поздравить Лилию Юнусовну и Сергея Анатольевича с рубиновой свадьбы, 40 лет совместной жизни. Похлопаем, которые воспитали прекрасных детей. И просим поставить, пожалуйста, песню Агутина «Я буду всегда с тобой». Да, 40 лет — это, конечно, очень серьезно. Поздравляю вас тоже лично от себя. И Агутин сегодня прозвучит. Так, до остальных обязательно доберемся, друзья. Времечко поджимает. Следующая песня «Король и шут» у нас в эфире Бим-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжают сыпаться приветики, да, вот касаемо Аиши. Когда мне пишут Аиша, ремикс с мужичком, сначала пойми, что за песня, это раз. У меня их здесь 6 штук разных версий. Я знаю только эту, которая прозвучала сейчас, так что, ну ладно. Едем далее, друзья. Мы тут писали. Приветик всем слушателям. Пользователь посчитал остаться анонимным. Тем, кто в дороге, обойтись без пробок. Всем удачи. О, спасибо большое. И вам тоже удачи, уважаемый слушатель.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжают сыпаться приветики, да, вот касаемо Аиши. Когда мне пишут Аиша, ремикс с мужичком, сначала пойми, что за песня, это раз. У меня их здесь 6 штук разных версий. Я знаю только эту, которая прозвучала сейчас, так что, ну ладно. Едем далее, друзья. Мы тут писали. Приветик всем слушателям. Пользователь посчитал остаться анонимным. Тем, кто в дороге, обойтись без пробок. Всем удачи. О, спасибо большое. И вам тоже удачи, уважаемый слушатель. Включите, пожалуйста, Stray Kids.

0: штук разных версий. Я знаю только эту, которая прозвучала сейчас, так что, ну ладно. Едем далее, друзья. Мы тут писали. Приветик всем слушателям. Пользователь посчитал остаться анонимным. Тем, кто в дороге, обойтись без пробок. Всем удачи. О, спасибо большое. И вам тоже удачи, уважаемый слушатель. Включите, пожалуйста, Stray Kids Divine, либо Do It, одну из двух, да, я так понимаю. Обязательно, обязательно посмотрим. Но, друзья, у нас здесь уже так забился плейлист, что, мне кажется, все у нас обрывается на 3 сентября, да, или на Агутине. Вот на одной из двух, либо на Боярском. Пока еще непонятно, постараюсь все побыстрее. Вот, так что будем иметь в виду. Да, плейлист мы сегодня с вами забили быстрее, чем обычно. Павел, добрый вечер, любимые. Еще раз добрый вечер, Глеб. Привет, бим-болталки, девчонкам, мальчишкам. Всем хорошего, позитивного вечернего настроения с бим-радио. Приветик моей вишенке, будь здорова. Ох, интересно, что за вишенка? А вы говорили, что вы там один на скрипучей качельке качаетесь. Вот так вот, Павел, а уже какая-то вишенка появилась. Любопытно. Вячеслав написал: «Глеб, передай привет Юльчику, милашке. Я в восторге от нее. Она похитила мой сон». Ух ты. И просит песню Влада Сташевского. Вячеслав, уже, наверное, не влезем, к сожалению. Причем просит песню Сташевского «Позови меня в ночи, я приду». Это как-то, наверное, связано с тем, что она похитила вас, ваш сон, да? Добрый вечер, готовим плов в Казани. Надеемся, получится, пишет мне Евгений. И привет семье передают Дашульке, Сережке и жене Диане. Ой, у меня аж живот заурчал от таких предложений, друзья. Максим мне писал: передаю привет Державино, бимушка родной. Просто поставить песню любая для любимых. И хорошего вечера желает Максим. Уже, наверное, не влезем. И также передает привет любимой жене Наташе. Тоже пламенный привет. Люблю тебя, пишет Максим. Вот так вот. Александр писал: привет, Глеб. Большой привет всей Казани. Всем жарких выходных. Да, выходные, Александр, у нас, конечно, очень жаркие. С этим не поспоришь, безусловно. Самир мне писал: Самир, легенда, легенда на базе. Привет, Глеб. А легенда тоже он пишет. Как дела у вас? У меня все отлично. Сегодня ходил на Комсомольское озеро и катался на арендованной байдарке. Это так круто. Я покатался на байдарке первый раз в жизни и научился грести веслами. Очень любопытно. Очень любопытно, Самир. Я, кстати, по-моему, ни разу не катался на байдарках. Вот честно вам скажу. Едем далее. Сергей пишет мне: добрый вечер. Я, Марк, мы с братом Егором передаем большой привет. Вот я пишу с телефона, нам 9 лет. Даваника готовится к гостям. Дедушка завтра готовится к завтрашнему дню и режет морковку, если я все правильно понял из этого сообщения, Сергей. Песню поставил бы для тебя, но, к сожалению, мы уже с вами не успеем. Дмитрий мне присылает вот трек «Шумахер». Я уже упоминал, у нас его нету. У нас же библиотека ограничена, друзья. Мне почему-то было удивительно. Я сам так всю жизнь думал, что у ведущих, у радио, у них неограниченный плейлист. На самом деле, недалеко не так. Многих песен нет, к сожалению. Ленар мне пишет: передайте, пожалуйста, привет цеху номер 3 Казанского вертолетного завода от Ленара. Любопытный привет. Так что, надеюсь, третий цех услышал этот привет, Ленар. И я вам тоже, кстати, желаю хорошего субботнего вечера. Так, надеюсь, никого не забыл. А, вот, в Телеграме еще есть. У меня есть еще минута примерно. Передай привет своему папе, маме и брату. Спасибо вам за хорошее времяпровождение в отпуске. Спасибо вам большое, что слушаете нас. Так, переходим теперь на сайт. Сайт у нас одно поступление. Вот, из приложения. Кстати, даже как-то странно. «Твоя милашка», пишет, слушатель так назвался. «Приветствую, Бим-радио. Хочу передать привет Вячеславу, сказать спасибо, что ты рядом и за все, что ты делаешь для меня». Вот, просит песню либо Макаревича, которую я не могу поставить по определенным причинам известным, или «Лицей», о нем мечтала. Тоже очень, как сказать, символично, да, наверное, учитывая такое сообщение. Так, ладненько, друзья, время поджимает, поэтому еще постараюсь побольше песен вместить. Надеюсь, еще хотя бы 4-5 штук залезет. Так что, друзья, ждем и надеемся. Буду шаманить.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай.

0: попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800. 0+.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2 930 800.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Замечательный фильм, с которым у меня много воспоминаний, конечно, связано. Все части смотрел, обожаю всем сердцем. Ладно, друзья, у нас с вами закончится час с Михаилом Боярским. Альберт, кажется, просил, да, вот я попытался максимальное количество песен впихнуть, но, к сожалению, время ограничено. Даже сейчас я плохо делаю, что говорю. Так, еще Дмитрий, пользуясь случаем, передаю привет Гульфие Мутугулиной, с которой по вокалу, видимо, на вокал ходит, и передаю привет Даше по театралке. Какой вы талантливый, Дмитрий. И там, и здесь, как говорится. Ленар мне писал еще добавление к третьему цеху Казанского вертолетного завода. Большой привет, Матурчик. Люблю ее. Еще написал, у тебя голос вообще бомба. Спасибо большое, Ленар. Мне крайне приятно. Посмотрим, что еще пришло. Вот еще Леня написал. Привет моим друзьям из Урюпинска от Лени, а именно Максиму, Гузель и моей любимой Катюшке. Передайте Кате, что скоро приеду и развлеку ее. Хо-хо! Леонид, ну вы, конечно, даете, да. Интересно, чего вы там, конечно, делать будете. Ну ладно, это уже, как говорится, насывать не буду. Так, у нас Лазарев, следующая песня, друзья. И Боярский, как раз-таки завершение часа. Я с вами еще выйду, попрощаюсь. Все, не теряем ни секунды, времени очень мало.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, быстренько попрощаюсь, времени совсем мало. Спасибо большое, что слушали меня, что были со мной. Вы мне, конечно, устроили небо в алмазах за последний час. Еле все успели, еле-еле, да? К сожалению, всего лишь только один час на заполнение плейлиста, поэтому вот такое бывает, что не все песенки удается послушать. Но ничего страшного, в следующий раз, друзья, пишите, слушайте нас. Глеб Низовский был с вами последние три часа. Увидимся, скорее всего, услышимся, точнее, уже на следующей неделе. Всем хорошего субботнего вечера и... спасибо. Всем пока!

0: одним радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «BIMS Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
3: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

put your hands up. Put your hands up.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
3: Наслаждайся летом с Бим-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

и холодно уже. Не надо ни грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.
2: Бим медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим медиа. 2 930 800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.